Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

молчишь, не молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу. И выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, банк стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

бы часть моей души. Вернусь домой, продам весь хлам и отыграю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомните.

плачешь, ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В чреве кита выпадает

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Let's go.
1: Музыкальный охотник на неформатном радио.
2: Привет, друзья! Меня зовут Макс Мартынюк, и я, как настоящий музыкальный охотник, уже собрал для вас классные треки, которые вы вряд ли где-то и когда-то слышали, но они точно заслуживают вашего внимания. Эта музыка обязательно принесет много новых красок в жизнь и порадует о разнообразным звучанием, ведь все авторы – это настоящие таланты, которые ждут только вашего признания. Поехали! Открывает эфир Денис Беляев из Новосибирска. День рождения 23 августа, а значит, знак зодиака Дева. Музыкальное творчество Дениса началось еще в далеком 2007 году. Тогда он окончил курсы диджеинга и работал в нескольких клубах города. Развивался самостоятельно и методом проб и ошибок набирался опыта, а следовательно и качества. Параллельно окончил курсы звукорежиссера, и следующим этапом было получение музыкальной грамоты, так как, по его мнению, музыкант не музыкант без музыкального образования. Давайте послушаем трек Дениса Беляева «Set or Split».

Переходим к следующему артисту, и это Дамота или Дмитрий Романов из Омска. Начал заниматься музыкой еще 15 лет назад, но осознанно и профессионально посвятил себя в 2023 году. Получил поддержку своего трека «Freedom» от Дэвида Гуэты и других популярных музыкантов и диджеев. Выпускается на лейбле «Gert Records» и «Neo». Родился в Сибири 10 января под созвездием «Козерог». Дмитрий активно занимается сведением и мастерингом для других музыкантов и имеет огромные творческие планы, которые потихоньку реализуются. Сейчас звучит трек от Дамото «The Most».

Дальше по плану интересный и талантливый проект «Культурхаус» от трех музыкантов – Михаила Романова Мики, Егора Мерчиева Винни и Антона Слинько Тони. Все ребята в музыке давно, но объединились только весной 2023 года. Проект классно делает музыку в направлении «хардстайл» с крутыми смыслами и мелодиями. Мне по душе их философия и профессионализм. Знакомьтесь с отличной композицией «Аврора» от «Культурхаус».

На подходе следующий артист, и это M-Vision. Зовут музыканта Михаил, родился 25 июня, знак зодиака Рак. Он начал писать музыку в 2008 году, пробовал разные жанры, но остановился на атмобрейксе. Своей музыкой Михаил пытается привнести в наш мир немного добра, которого сейчас так не хватает. Ловите частичку позитива от M-Vision в очень красивом треке под названием «The Breeze of Music».

Далее в моем эфире удивительный, очень мощный и крутой музыкант под никнеймом Лимантин. Зовут его Жанат Шарапиденов, живет он в столице Казахстана, Астане. Родился он 16 мая, а значит, женат у нас телец. Лимантин работает со многими известными артистами и выпускает качественные работы как сольно, так и в коллаборациях. Это действительно классный музыкант, который скоро станет по-настоящему популярным, и я в этом абсолютно уверен. Послушаем его классную работу «Саянара».

Теперь встречаем музыканта под псевдонимом Ильгиз из Уфы. Ильгиз, именно так зовут этого автора, родился 24 марта, он овен. Этот артист достаточно разноплановый, развивается как музыкант, диджей, продюсер и ремиксер. Его работы звучат на Радио Рекорд, Радио Брест и других. Имеет поддержку от многих топовых артистов России и зарубежья. Давайте послушаем его трек «Kiss» от

Мы подошли к музыканту с прикольным ником Лупина. И это Владислав Рожнов из Питера. Родился 23 февраля, знак зодиака Рыбы. Лупина начал писать и сочинять музыку около 10 лет назад и очень любит такие стили, как Drum and Bass и Future House. Ему очень нравится смешивать стили, ну как и в треке, который мы сейчас послушаем, Лупина Speed Life.

Идем дальше. И здесь нас ожидает Роман Григорьев со своим треком «Drawing of your eyes, eyes». «Рисунок твоих глаз, лед». У этой работы очень интересное звучание и завораживающая атмосфера. Роман пожелался остаться в тени своей музыки и не предоставил никакой инфы о себе. Но день рождения мне известен, 6 июня, знак зодиака Близнецы. Слушаем очень приятную композицию «Drawing of your eyes, eyes».

Девушки-музыканты не часто нас балуют своим творчеством, тем приятнее будет слушать следующего артиста. Ольга Тизи из Москвы экспериментирует в поиске красивых мелодий и гармоничных сочетаний несочетаемого. Родилась 6 марта под созвездием Рыбы. Этот год для Ольги оказался очень насыщенным событиями и свершениями. Как результат, появился трек с говорящим названием «Self-Realization» – «Самореализованность». Отлично! Насладимся хорошей композицией от Ольги Тизи.

Следующий в моем эфире музыкант Ники Велтон. Талантливый парень из Краснодара, настоящее имя Никита Носков. Родился 25 мая под знаком зодиака Близнецы в семье профессиональных музыкантов. В 12-летнем возрасте Никита заинтересовался музыкальными направлениями хаос и поп, а уже в 16 пишет первые треки, делает ремиксы и подписывает контракт с небольшим московским лейблом. В это время он развивается под никнеймом диджей Никита Носков. В 2015 произошел ребрендинг и большой скачок в улучшении звучания. Теперь Ники Велтон настоящий мастер, работы которого попадают в топы различных сайтов, звучат в радиошоу онлайн и FM-волнах. Никита продолжает работать над собой и своим творчеством, поэтому с удовольствием поддержим хорошего музыканта, слушаем трек Ники Велтон «Space Game».

Дальше гость музыкального охотника Нелвар. Зовут музыканта Евгений, живет в городе Орел. Родился 5 сентября, знак зодиака Дева. Парень является одним из известных и продуктивных драм-н-бейс и брейкс-артистов России. Его треки постоянно звучат на различных радиостанциях и танцевальных площадках мирового значения, а также получает поддержку топовых мировых музыкантов. Авторский материал Евгения выпускался на 52 лейблах. Настоящий профессионал, по-другому и не скажешь. Сейчас послушаем совместную работу Сид Хаски и Нелвар «Контакт».

Далее готовы поделиться своим творчеством проект Накама. Интересные разножанровые музыканты Аята Камина, Blue Pearl, Soul Shada и Mona Maid, они вдохновляются веянием времени и эстетикой киберпанка. В музыке фантазируют о том, как будет выглядеть человечество в конце 21 века, о роли искусственного интеллекта и прочее. Их треки объединяют в себе самые разные направления от синтвейв до дэз-метал. Давайте послушаем группу Накама, трек Neural Manipulation. The

Следующий, кто готов порадовать нас творчеством, это Минеева Анна под псевдонимом Мина. День рождения у нее 14 июня, знак зодиака Близнецы. Она пишет музыку на русском и корейском языках, никогда не отчаивается и не унывает, если что-то не получается. Она большой фанат корейской группы BTS, благодаря которой и полюбила музыку. Мечтает выступить на большой сцене и подарить людям счастье через свои песни. Девушка благодарна своим родителям за то, что одарили такими талантами, и передает им привет. Давайте вместе послушаем хороший трек «This is not love» от Мина.

А теперь представляю вам резидента лейбла «Звуковой охотник» Шамка. Живет в Туркменистане, город Мары. Настоящее имя парня – Шамухамед. День рождения 16 сентября, созвездие Дева. Занимается музыкой с 2013 года. Мне очень нравится его творчество, полное красивых ритмов и мелодичных гармоний. Кроме этого, Шамка хороший и позитивный человек, который желает всем слушателям успеха, процветания, крепкого здоровья и счастья. Поддерживаю на 100%. Слушаем Шамка, трек «Closer».

Далее прозвучит хорошая, светлая работа от проекта Sunrise под названием Open Your Heart. Загадочные музыканты не захотели рассказать о себе, поэтому, кто слушает нас из Томска, возможно, вы знаете талантливых земляков. Напишите мне, буду очень рад. Оцените по достоинству трек от Sunrise Open Your Heart.

Следующий музыкант радует слушателей своей творческой продуктивностью и высоким качеством саунда. Устюжанин Женя, город Лельчицы, Беларусь. Парень активно работает и выпускается на всех музыкальных интернет-площадках. Его стили техно, мелодик техно и прогрессив хаус. Женя родился 7 июня, знак зодиака Близнецы. Его музыка для меня отличный пример по-настоящему классного техно. Надеюсь, вам тоже понравится его композиция «Together». Слушаем!

Далее следует хорошая работа от DJ Mojo под названием «I Love You So Much». Иван Мажаров, именно так зовут DJ Mojo вне творческой жизни. Родился 8 марта, знак зодиака Рыбы. Парень настоящий любитель музыки, увлекается ей и как слушатель, и как исполнитель, и как музыкант. Он считает, что музыка – это универсальный язык для людей и вселенной. Сам трек Иван написал для первой и единственной своей любви по имени Яна. Вот такая романтичная и немного грустная история. Наслаждаемся!

А теперь у нас Арина Хайретдинова с треком «Теряю тебя», версия номер 3, продакшн of Женек. Немного расскажу вам об авторах этой работы. Женек из поселка Озенки Саратовской области. День рождения 20 марта, знак зодиака Рыбы. А Арина Хайретдинова из города Дзержинск. Девушка очень творческий, разносторонний человек. Является солисткой вокального проекта «Серебряный голос» Центра молодежных инициатив. Вот такая музыкальная коллаборация получилась у ребят. Слушаем трек Арина Хайретдинова «Теряю тебя», версия номер 3, продакшн of Женек.

Следующую композицию вы точно не ожидаете услышать в моем радиошоу. Но, услышав ее музыкальность и доброту, я решил, что она должна здесь прозвучать. Итак, песня «Надя», автором является Эгон Байков. Он начинал писать свои треки еще с музыкальной школы. В начале нулевых стал с помощью друзей профессионально оформлять записи и размещать их в интернете. Работал со многими прекрасными вокалистами, среди которых заслуженный артист России Евгений Головин. Продолжает писать песни в различных жанрах, и это приносит истинное наслаждение. Желаю вам приятного прослушивания. Песня «Надя», «Харон» или «Эгон Байков».

Вот мы и подошли к финальному треку. По традиции, это будет моя работа, которую я написал вместе с сыном. Надеюсь, что вам этот трек искренне зайдет. С вами был Макс Мартынюк, день рождения 28 ноября, знак зодиака «Змееносец». Круто, что вместе мы развиваемся и продвигаем свое творчество. Жду от вас новые работы, мы все там же. На сайте soundhunter.pro, на сайте неформатная.ru и музыкальный или звуковой охотник во всех социальных сетях. Ну а пока все, скоро услышимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашей.

0: Да, девочка. А как вы думали, а кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио. Слушают неформатное радио.

однажды в буфет в вечер. Я к нему навстречу, речкой речи в вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не смогу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мои. Я тут параллельно, у меня тут, короче, полная жопа. Я тут пытаюсь одновременно, как это называется, да, и за сиську, и за письку. Так, сейчас, ребятушки. Непонятно, что у нас со стримом происходит. Января, пусть у нас будет января 2021-го. У меня тут прямо перед эфиром компьютер решил обновиться. Так это было здорово. Вот, и вот так вот. Так, что нам надо? Сейчас я, ребятушки, давайте чатик обновим, чтобы его на стриме было видно. Так, ну, судя по тому, что начали писать, во ВКонтакте стрим работает. Это хорошо. Вот, Натаха, привет. Ленка просит улыбочку, зайчик, на тебе улыбочку. Вот, что там у нас еще? Дениска, привет. Костик, здравствуй, дорогой. Вот, и, собственно, Дискорд тоже весь полный. Слайк, привет, Валентинка, здорово. Антоха, здравствуй, Вера. Ника, которая, приветище. Вадим, Геннадий, Стрела Морфея, здравствуйте. Ребят, вроде со всеми поздоровался, с сегодняшне написавшими. Вот, все остальные подтянутся. Так, кто мне скажет, в Ютубе идет трансляция или нет, непонятно. Так, давайте я попробую то, что написать. Ку напишем. Вот, гипотетически, как только она пойдет, качество соединения отличное, пишет. Но саму трансляцию я не вижу. Ладно, хрен с ней. Будем надеяться, что она там идет. А итак, друзья, как вы видите, Костик у нас опять бухой. У меня тоже есть что выпить. Поэтому сегодня у нас продолжение. Вы смотрите, как хорошо в этом году я успел, да? Мы 30 декабря сделали миксер, встретились, прибухнули. И на старый Новый год, вот же он, опять же он, сука, миксер. И опять мы сегодня прибухнем. Вот, давайте начнем сегодня программу с победителя альтернативного голосования группы М17. Вот видите, на стриме я еще голосовалку не убрал старую, чтобы все видели. Вот, я включу сейчас нон-стопом целый один трек. Вот, а пока я попытаюсь тут разобраться все-таки, что вообще происходит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, радиослушатели, приветствую вас всех. Мы уже давно общаемся с теми, кто смотрит видеострим. Вот. Ну, а те, кто слушают радио, как бы вам мерси, привет. Мы тут чистим мандарины. И я Коляновну расстрою. Она увидела, что я спер два мандарина. Коляновна, один мандарин я тебе оставил. Там есть. Так, вот. Ну что? Что, друзья, с Новым годом вас! Я надеюсь, что с новым счастьем. Вот, у кого старое счастье сохранилось, тоже берегите его. Вот, ну, может, кому-то и нового подварило. Вот, хочу поздравить вас теперь еще и со старым Новым годом. И, собственно, за это мы сейчас и дерябнем. Вот, сегодня, ребятушки, набрал я, вот насколько мне кажется, насколько сегодня робот не работал, вчера вернее, сегодня ночью. Робот не работал, выбирал собственноручно треки, ребятушек набрал новеньких. Они у нас еще ни в миксерах, ни в чем не участвовали. Вот, соответственно, сегодня все-все-все прям новенькие. Все-все-все прям у нас свеженькие, да? Хочу сразу рассказать, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp. Кстати, надо эту суку запустить. 902-75-00-59. Кому удобно писать в WhatsApp, пишите туда. У нас есть, кому удобно общаться, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио». Вот, там в видеозаписях находите стрим. Находите стрим и пишите в комментариях к стриму. Вот. Я эти комменты вижу. Они у меня здесь вот на мониторе появляются. Вот. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Удобнее всего и сподручнее, и правильнее всего общаться в Дискорде, потому что он не тупит, не глючит, и я все там вижу сразу, и вы тоже все видите сразу. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, но только делайте это тогда, когда звучит ваша песня в эфире, чтобы нам просто не спамить чат. Вот, если вы кому-то из слушателей понравитесь, они, конечно же, сразу же смогут перебраться по ссылочке к вам в группу и добавиться. Вот, ссылка на наш Дискорд-чат находится в эфирной теме во ВКонтакте, а также есть большая жирная кнопка «Эфирный чат», так она и называется, тыкайте туда, там все инструкции есть. Вот, собственно, все озвучил, давайте начинать, и сегодня самые первые у нас, вот я не знаю, как правильно назвать, группа или проект, кто вы, это у нас ребята из Калуги. Вот, прям рядышком они. Наверное, все-таки это проект Нора. Называется он Нора или Нора, я уж не знаю, как правильно. Вот, про себя написали следующее. Российская вокалистка Анна Малолетнева, известная слушателям по музыкальному проекту Нора, представила новый синг, получивший название «Выше». Вот, релиз записан там-то. «Выше» — это просто песня о лете, о легкости, свободе и счастье. Вот, ставим, слушаем, вы комментируете, я бухну и закушу Коляновными мандаринами. Ссылочку на трек сейчас брошу в Дискорд. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, приветствую всех на неформатном радио. Сегодня среда, сегодня программа «Миксер». Я смотрю, у меня ОБС опять рвет стрим. Вот, видимо, на видосе мы пропали, но на радио-то мы есть. Ничего страшного. Вот, видос это так, подспудно. Основное вещание у нас идет в радиоканал, в ухи. А в глаза это так, чтобы вы знали, когда поднимать стопочку, когда бухать. Вот, чтобы вы видели, кто вступил к нам в группу и как движется альтернативное голосование. Вот, только что у нас отзвучала Нора. Вот, Аня нам написала ударение на «о», так что я все правильно прочитал. Вот, Анька, у вас плюс один, я вступил. Валентина пишет: мелодичная песня. Слайк написал: наш минский друг, вроде все добротно сделано, но лично мне песня никак не заходит. Наверное, это женский вокал мной не воспринимается. Ну, ты знаешь, в последнее время женские вокалы тобой начали восприниматься. Что это у тебя последнее? Как-то прям Новый год с новым неприятием женского вокала. Ну, ладно, это нормально. Так, Натаха пишет: красиво, приятно. Антоха написал: такое ощущение, что вокалистка Айова научилась петь. Голос уж очень похож, но мне зашло. Вот, Вадим пишет: хороший голосок, хорошая песня. Так, что там у нас? Пишет Костик: скоро взорву твое радио, в хорошем смысле слова. Давай, взрывай, это же хорошо. Так, что там еще? Песня ничего так зашла. Митяй пишет: нормас. Так, я вижу, что тут звука у нас нету. А, вот он, есть. Есть, это мне так кажется. Вот, ну, собственно, всем понравилось. Где народ? Где? Куда все делись? Куда все делись? Почему? Я не вижу никого. Вы что еще? Не вернулись с Нового года? Пора уже, пора, друзья. Вот, ну, мне понравилось. У девочки хороший голос. Прям вот зачет, зачет. Я вступил. Анька, так держать. Мне, знаете, что прям вот вкурил вот этот минимализм. Очень хорошо, что не наворотили ничего туда, потому что она как бы и не... Вот сейчас бы туда напихали бы всякое дрянь, и получилась бы очередная попсятина, да? А так вот прям минимально, и вот эта вот хрипотца такая хорошая. Здорово, мне понравилось. Вот, так держать, вступил в группу, грузи еще треков, хочу послушать, что у вас там еще есть. Ну и, конечно же, обязательно куда-нибудь возьмем. Еще. Вот, ну, а теперь как бы всю неделю голосуйте. Всю неделю голосуйте за песню. Голосовалка покажет. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас, вот я сперва думал, что не выговорю, а потом пригляделся, я понял, что тут написано. Hacked Face. Hacked Face. Так, где эти чуваки? Вот же они. Это у нас Ужгород. На самом деле не знаю, где это находится, потому что как-то я не сталкивался даже с таким местоположением. Ну вот написано: дислокация Ужгород, Hacked Face, Oxygen, трек называется. Вот, собственно, насколько я понял, петь будут они по-британски. Про себя написано следующее: «Привет, мы молодая группа из Ужгорода. Наша деятельность длится уже более года, и за это время у нас уже было несколько живых выступлений. 1 августа у нас вышел первый трек «Оксиген», кислород, короче, который отправили вам. В данный момент группа работает над своим первым EP. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем. Ужгород, Hacked Face, кислород, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, только что у нас отработали ребята Hacked Face, Ужгород. Вот Генка нам подсказал, Ужгород это Украина. Вот, молодцы, красавцы, а чё, хорошо? Так, вот смотрите, что пишут. Ну, тут я, во-первых, за кадром задал вопрос. Вот, ребят, как, насколько вы получили гастрономический шок? Просто я вот за эти праздники настолько устал жрать. Вот прям реально хочется уже посидеть голодом. Вот, если бы я жил один, то, наверное, так бы оно и было. Собакам бы я дал губную гармошку, шляпку, они бы себе на пожрать вышли бы, понавыли бы на проходной, а сам бы поголодал бы. Вот. Кстати, на Ютубе пошла трансляция, наконец-то. Это не может не радовать. Так, и как бы вот прям вот мандаринки и вискарь. Все, больше ничего не могу. И не хочу даже больше ничего. Так, что нам пишут народ? Вот пропустил, что за группа хорошая, что-то европейское круто. Ну, я уже обозвался, уже сказал, что это Hacked Face. Ребята, прям копия Линкина. Игорек пишет. Так, качество хорошее. Митяй написал. Костик пишет, вообще четко мне зашло, люблю такую музыку. Продолжатели альтернативы пишут, вот так. В Дискорд пишут, неплохо звучат, неплохо звучат. И Геннадий хлестается пирогами. Вот, молодец, Геннадий. У тебя, я вижу, ты продолжаешь жрать. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Спрашивают... Антоха спрашивает, чего с тем мясом, которое ты пережарил в Новый год? В смысле, чего с ним? Сожрали, а что с ним? Мы его прям тогда и сожрали, что с ним может быть? Так, Вадим пишет, ребята, девчонки, 31 декабря собирается большая рок-туса в клубе Высоцкий. Кто будет в Москве, добро пожаловать. Всех встречу. Список выступающих чуть позже. Наверное, 31 января, Вадим, да? В января, наверное, а не декабря. 31 декабря мы уже все, уже отгуляли. Вот. Леха Козарезов, здорово, здравствуй, друг. Ну и, собственно, все, комментариев больше нема. Коляновна заглядывает, хочет у меня отобрать, видимо, мандаринку. Нет, конечно, ну как, я же работаю. Я тут как бы работаю. Вот, итак, далее. Чувак, которому ни Коляновна, ни я не смогли написать, потому что у него, блин, закрытый профиль. Вот, добавился я к нему в друзья, хотел ему сказать, что, чувак, давай сегодня мы послушаем тебя по радио. Но как бы, если получил письмо, то дай боже. На самом деле я, когда увидел, ну уже было поздно, поздняк метаться, все, кто получили оповещение от робота, там стояла нулевая дата и нулевое время. Такая вот, сука, шутка. Такая, сука, шутка от нашего робота. Вот, поэтому кинулся во ВКонтакте всех оповестить, но не все смогли получить. Вот. Сашка, Светка, привет. Пишут, мы больше есть не можем, но очень хочется. Ты знаешь, мне даже не хочется уже, вот даже вплоть до того. И уже знаешь, как смотришь, опять это мясо, опять это черный экран, не могу я ее жрать поганую, дай мне хлебушка, что ли. Вот что-то из этой, как это, песни. Итак, ладно, следующий участник у нас из города Магнитогорска, Атачи или Атачи, я не знаю, куда правильно ставить ударение, про себя не написали ничего, написали вот группу Атачи из Магнитогорска, песни про любовь и про жизнь. Вот, собственно, ставим, слушаем, трек называется «Дым», Поехали, сейчас ссылочку брошу, ну а вы комментируйте. Юрка, привет, привет. Колянова нет, она заглянула и ушла. Я ей сегодня истерику закатил. Я говорю, ты собираешься ли ты, сволочь, работать? Она говорит, нет, у меня еще пока праздники. Вот, так что, ну, ждем, ну, что сделаешь. Итак, поехали, Атачи. Магнитогорск, дым ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых системных. Я тут в видос задал вопрос, говорю, что напоминает, что напоминает. Вот, и почему-то все начали писать, вот смотрите, Валюха написала, напоминает песню Захара. Так, что тут у нас? Костик, по-моему, да, написал? Сейчас найду. Где? Вот, твое, Захар, что-то есть, похоже на твой стиль. Слушай, ну вот я не ожидал. Я думал, что сейчас посыпется там старый сектор газа, там постаревший чиш, а тут со мной начали срать. Вот, а Генка написал как-то однообразно. Так... вот, а человек Анатолик, привет, Свердловск к нам подключился. Как там в вашем солнечном Екатеринбурге? Вот, поздравляют они нас еще раз всех с Новым годом. Вот, это замечательно. Я все-таки удивляюсь, насколько интересно жизнь построена. Да, вот смотрите, в этом году я вам все успел. И перед Новым годом прям миксер забабахали. И вот на старый Новый год тоже миксерок. Так, музыкально особо начало песни напоминает какую-то песню. Какая-то песня напоминает какую-то песню, потому что это все-таки песня. И больше всего напоминает тем, что там играет музыка. Так, Генке больше автоматически удовлетворители напомнил. Ну вот это же, наверное, ну прям совсем далеко. Так, Стрела Морфея пишут душевно. Славик написал, музыка частушечная, текст не впечатляет, больше похоже на набор фраз. Вокал ничего так, но кого-то напоминает. И тоже со смайликами. На любителя песни я в этот список не попадаю. Так, Свердловский, холодно, и это хорошо, потому что у нас тоже... Я сегодня весь день... утеплял, доделал второй, ой, собака пришла, у меня диджейская псина мокрая, ты ходила на снег, что ли? Собака у меня сходила на снег и пришла мне рассказать. Вот, что я говорил-то, и дует у нас прям сегодня весь день вьюга ветер, и очень хорошо, что сегодня я прям дырочки, которые не допенены, прям щечкой так вдоль стены ведешь, чувствуешь, дует туда пены. Хорошо, потеплело. Вот, завтра, наверное, закончу стенки. Будет вообще красота. Вот, ладно. Послушали мы Атачи, Магнитогорск, едем дальше. Далее у нас Вероника. Вот, сейчас я открою, где она у меня. Вот же она. Город Москва. Трек называется «Музыку громче». Сегодня, кстати, девочек у нас порядочно. Порядочно у нас сегодня девочек, и такие девочки все приятные. Вот, и написала она про себя следующее. Вера Ника – честный молодой поп-рок проект. Это искренние песни для тех, кто ценит и текст, и музыкальную составляющую. Сформировалась группа в 2019 году. Автор музыки и слов – вокалистка Вера Сергиенко. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу. Поехали. Наливаем, кстати, наливаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Ну я прям кайфанул. Я прям кайфанул и сделал погромче себе, и бахнул под это дело с удовольствием. Верунчик, молодец, умничка, прям вот умничка. Если бы я был тёлкой, я бы потёк бы, наверное. Вот, всё, я вступил к вам, плюс один у вас в группе. Вот, давайте буду читать комментарии. Генка пишет, вот когда бухнёшь, всё в кайф. Тут, конечно, неплохо, но женский вокал Малёха напрягает уже. Прям эмансипация какая-то в роке. Ген, ты знаешь, я наоборот очень радуюсь, когда нахожу вот таких девчонок, которые, во-первых, в роке, во-вторых, поют, а в-третьих, классно поют. Ну согласись, шикарно же. Потому что, ну вот всё, что сейчас у нас осталось из женского так называемого рока, который уже, они уже пережили роковый свой возраст, они уже все уходят в попсу потихонечку, вот, и их-то можно по пальцам пересчитать, и вот здорово же, что появляются новые девчонки, дай боже, чтобы вы прям пробились на большую сцену, и все у вас было хорошо, вот, так, Костик пишет, по мне так вокал женщины норм. Так, у меня бродяга Арсенал крепко. Я не понял, Лёха, про что ты это написал. Так, Гарик пишет, раскачала-таки, клёвая девушка, да и саунд класс. Антоха пишет, вах, какой песня, какой песня. Ой, извините, пожалуйста. Так, Валентинка пишет, супер, мне нравится, голос классный. Славик, наш минский друг, который очень не любит женский вокал и написал по музыке и женскому вокалу, песня понравилась. То есть вот это прям вот высший, понимаешь, пилотаж. Текст так себе девчачий, но Вера Ника молодец. Ребят, я тексты не слушаю, я честно говорю, я не слушаю тексты, потому что мой мозг их автоматически просто фильтрует. Вот когда мне песня понравилась, я ее там слушаю второй, третий, пятый, десятый раз, тогда, конечно же, я уже начинаю вслушиваться в текст. Вот, пока я слушаю вот общую картину, общий саунд, и пока вот мне все нравится. А, Верончик, грузите еще ваших треков, хочу еще чего-нибудь послушать. Так, что там у нас еще? Верка пишет, вот текст девчачий, потому что девочка писала. Спасибо за отзывы. Да нормально, ты не слушай ты никого, господи. Надо писать, что думаешь. Ты знаешь, я вот сейчас вот, ну, уже как бы взрослый дядька, да, 42 года, и я вспоминаю по молодости, да, то есть это вот какие-то там периоды с 16 до 18 лет, было много классных текстов, но я стеснялся их показывать, стеснялся петь, фу, там сопли, а я же мужик, а я же такой весь брутальный. Блин, сейчас так жалею, а у меня все же это сгорело, у меня был пожар, у меня очень много погорело тетрадок, записей, и тогда не было интернета, тогда не было возможности сохранить это все в цифре, как-то все это было на кассетах, на бобинах, ну вот все, я приехал, когда там просто вот лужа пластика, куча пепла, и, собственно, ничего не осталось, и я вот сейчас-то я понимаю, что я тогда был дурак, что стеснялся. Вот, и сейчас вот я всегда всем молодым говорю, не стесняйтесь вы ничего, потому что надо, вот если это пришло в голову, если душа об этом поет, то и пусть она поет, это надо петь, это надо публиковать, и не надо ни на кого оглядываться и никого слушать. Вот, делайте то, что вы делаете, и именно это ваша ценность, это ваша индивидуальность, и именно этим вы наберете людей, которым вы именно этим интересны, не надо быть ни на кого похожими. Так, Вадим пишет, сегодня прям новенький супер-вокалистки, хороший голос. Вот, ну я старался, собирал. Вот, ладно, Верончик, еще раз тебе гран-мерси, молодец, умничка, двигайся так же, никуда ни на кого не оглядывайся, все здорово, мне все понравилось, едем дальше. Далее у нас Оля Земляника. Оля Земляника со своей земляничной поляной, сейчас у нас будет немножечко фолка. Вот, и что это у нас? Это у нас город Москва. Настырная достаточно девица. Достаточно она прям настырная. Вот. Читаю, что написали они про себя. Так, сейчас, Малеха, мотнем бэкграунд. Московская группа «Земляничная поляна» или «Земляника Project» играет две концертных программы: электронную IDM Ethno Chill и живую полуакустическую программу в стиле Ethno Grunge, состоящую из авторских произведений Оли Земляники, бонусом которым являются флейтные композиции. Также есть йога-программа с мантрами и песнями-медитациями. О, Господи! Вот так ничего себе! Это звуковой коктейль из острого вокала, нежной флейты, гитары, укулеле, а порой виолончели и кахона, обрамляющий оригинальные мелодии и текст Ольги. Вот, там много написано, ребят, я сейчас ссылку кину. Кому интересно, послушайте дальше. Вот, а сейчас мы будем слушать уже трек. Итак, Ольга Земляника, «Земляничная поляна». Трек называется «Грустная красота», город Москва, поехали, ставим, слушаем. С вас комментарии, с меня ссылочка на трек. Ну и давайте уже, конечно же, бахнем, потому что Новый год.

53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там видеострим, пишите в комментариях к стриму. Вот, у меня эти сообщения на мониторчик выскакивают. Вот, лучше всего общаться, конечно же, в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте в нее, там все инструкции есть. Не забывайте нажимать колокольчик, подписывайтесь на оповещения группы. Мы котиков не постим, вот, но, тем не менее, вы не пропустите, когда выйдет запись эфира и когда появится нормальное голосование, кроме альтернативного. Альтернативное голосование работает уже вовсю. Собственно, все голоса, которые туда упадут, умножатся надвое и лягут на баланс исполнителям. Вот, собственно, все рассказал. А давайте теперь буду читать комментарии. Только что мы отслушали Олю Землянику. А, кстати, она наша землячка, Натах. Ты знала об этом? Я вот об этом услышал год назад. Она так у нас год назад нарисовалась. Говорит, давайте, хотим позвучать. Я говорю, ну так грузите же, грузите же. Вот, не загрузили. Прошел год. Прошел год. Яков, наш старик Яков, отправил ее опять к нам. Она опять, это что-то вот, а можно ли бесплатно? И вот никак люди не поймут, что у нас все бесплатно. Вот, заплатно — это отдельные опции, которые касаются конкретно продвижения. Вот, а все остальное у нас бесплатно. Вот, и не появилась она. Вот понимаете, в чем весь... пафос ужаса, весь ужас пафоса и пафос ужаса, она даже в чате не появилась. Оля, ты где? Ты где? Хотели обсудить твою песню с тобой, а тебя здесь нету. Вот, Леха Козарезов ржет, ржет, пишет: хорошо, но не хватает трэша. Ну да, туда бы хороший бы карданчик, да, на кахон, и было бы хорошо, чтобы кахон разорвало к концу этого трека. Так, что там еще у нас? Гарик пишет: у меня с юности то же самое. Слушал группы типа «Назарет», «Флойдов» и не вникал в текста. И сейчас привычка. Слушаю саунд и кач вокала. Ты знаешь, у меня не из-за того, что я вредный какой-то, да, я текста не слушаю. Это у меня мозг уже на автомате, потому что, ну, представляешь, сколько треков грузится ежедневно на сайт «Неформатки». Это все отслушивается и... То есть ты в день там можешь послушать от 100 до 200 треков. И, конечно же, уже мозг, он на автомате, просто уже не слушаешь даже, чего там и как там. Слушаешь общую картину. Если понравилось, берешь в программу. Не понравилось, ну, как бы пролетаешь мимо. Или ставишь галочку себе взять там в какой-нибудь тяжелый эфир, да. То есть, ну, вот. И я уже на самом деле до такой степени, я уже лет 10 не слышал, что вообще в мире происходит, какие музыканты новые появились, кто-то помер, кто, кстати, Селя помер, кто не знает, земля пухом, вот, скажу вам, и чего, как-то вот так вот, поэтому я текста не слушаю не потому, что вредно, это, ну, это уже автоматизм. Так, ладно, читаю комментарии дальше. Костик пишет: вот по мне музыка кайф, но не на английском языке. По мне так по русскому языку лучше. Зная, о чем вообще поют, не мое это. Слушай, так она вроде по-русски пела. На хаевису, похоже, вот пишут. Далее, что так еще у нас? Почему вас так мало? Да я сам в шоке. Где люди-то все? Где вы, что там все бухаете? Алька пришла, смотрите, пришла Алька. Сейчас у нас кончится сигнал. Привет, Алька. Сейчас у нас эфир рухнет. Так, Натаха пишет: ух ты ж меня вырубила. Второй раз свет моргает за вечер по всему Чикаго. А я слышала такое название. Ну вот, она землячка же наша. Она же наша землячка. Так. Что там еще у нас? Антоха написал: очень даже. Валька пишет: странная песня. Слайк написал: мантры не по мне, пойду покурю. И, собственно, все. Все. Где люди? Где люди? Куда все делись? Вы что, потравились шампанским на Новый год? Вы разучились писать и общаться? Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... так, сейчас давайте мы закроем все лишние окошечки. Вот же он, Павел Козлов, город Москва.

Как называется? Нет, слышишь, нет. Про себя ничего не написал. Вот написано памяти Жана Сагадеева, трек номер 13 с альбома «Попса и музыка». 2020, часть 2, автор музыки и слов Жан Сагадеев. Вот, собственно, поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу, вы комментируете. Ну, а я сейчас еще прибухну, а кто мне...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 22.04 на моих зеленых системных. Я не знаю, вернулся я или нет на стрим. У меня опять... Это говнолинк, друзья, ну что тут с этим делать, я не знаю. Просто этот провайдер у меня стоит 440 рублей, а есть провайдер другой, но там скорость маленькая. И они берут 650 рублей. У меня уже вот есть мысль опять поменять провайдер. Это какая-то жопа. Постоянно отваливаются стримы. Причем вот когда перешел на говнолинк, на Ростелеком, вот такая херь началась стабильно. Так, Дашка пишет: здрав будь, боярин. Мне сейчас пришлось пить под сигаретку, потому что я, оказывается, сожрал все мандарины. Вот, и закусить абсолютно. Я сейчас занимаюсь тем, что чищу мандаринку. Ну, те, кто видос смотрят, те видят. Те видят, как я мучаюсь. И эта мандаринка, она такая приросшая. Как вот, знаете, это очень старые носки в очень мокрых валенках. Их там забыли, и они привалялись к валенкам. Вот так же эта шкурка, она вот прям вот вообще не отрывается. Я тут уже все в мандариновом соке. Так, Вадим передает Пашке привет, пишет: Паша, привет, с праздниками. Пашки тут, к сожалению, нет. Почему-то его здесь нету совсем. Витос нарисовался: здравствуй, дорогой, пишет: вот я под конец пришел. Привет, привет, привет. Что-то ты прям редко стал захаживать к нам. Вот, все ли у тебя нормально, расскажи. Так, что тут? Вот, Гарик пишет: конкретно Сагадеев. Классно, вокал почти один в один. Так, Костику нравится. Родик написал: сурово звучат. Так, что там у нас еще? Славик пишет: что-то песня у меня глючит, обрывается. Ну, не знаю, как бы радио, эфир, он не должен обрываться, там хватает канала. А вот видос, да, он рвется. Так, кто-то тут у нас, Верунчик, что-то написал. Сейчас я пролистаю вверх. У меня просто все руки в мандаринах. Сейчас у меня мышка будет прилипать к руке. Так, вот, пишет у нас Верунчик: люблю такие брутальные мужские голоса. Так, Валентинка пишет: согласна, неплохо звучит. Молодцы, Антохе зашло. Алька пишет: вроде неплохо. Вот, пишет мне Геннадий: ты пораньше объявление вешай, а то народ уже сомневается. Да нет же, я же в начале эфира рассказал, почему так получилось. У меня, во-первых, комп решил обновиться, он же, сука, самостоятельный, да, он решил, что ему пора обновиться, и прямо в тот момент, когда я начал готовиться к эфиру. Соответственно, у меня минут 20 это все это происходило, он поставил 15 обновлений, 80 раз перезагрузился, потом у меня отвалилась веб-камера, пока я ее настроил. И, короче, я объявлялку уже о том, что будет эфир, выкинул минут за 15 до эфира, но как минимум, вы же знаете, что среда, вы же знаете, и музыканты-то все были оповещены по почте, да, они все получили письма, то есть вот я удивляюсь, куда народ делся, куда алкаши все пропали. Нижегородские алкаши, смотрите, нарисовались и слились опять. И мне выпить-то, в принципе, нас тут пьющих трое осталось. Вот, со мной Лёха бухает, и Костик, и все. И я один. Вот, Витос приболел. Чего ты приболел? Давай выздоравливай. Не это. Хорош. Чего вы все болеете? Ну, хватит. Ну уже все. Уже в стране столько горя. Прекращайте болеть. Вот, давайте вернемся все-таки уже к Павлу Козлову. На самом деле, периодически он грузит треков. А Гарик, ты тоже бухаешь? Я просто в этот момент как-то упустил, что ты тоже бухаешь. Вот, и понимаете, вот у него много треков, они достаточно неплохо все записаны. Я их слушаю, но вот... не мое и все, мне вот очень сложно. Вот в этот раз он нагрузил прям там целая пачка, я их посидел, послушал, я выбрал один трек, и опять же я менжевался, да. Мне постоянно хотелось, и вот я выбрал вот этот трек, он прям хорошо звучит, потому что у него звучание, конечно, ближе такое вот, ну, наверное, ближе к шансону, и к какой-то эстраде, чем вот, ну, к тому, что мне нравится. Я не знаю, как назвать этот стиль, да, который мне нравится. Я люблю более, как это сказать, отвязно-развязную музыку, что ли. Я не знаю. Вот. А у Павла у него как-то больше все, конечно, ближе к шансону и ближе к эстраде. И вот я прям вот выбрал. Но все-таки я выбрал трек и взял. Вот, молодец. Так, что там у нас еще написали? У нас минус 32, если не бухать, замерзнешь нафиг. Вот, это здорово. Но, Ген, у вас минус 32, это не так страшно. Я просто, ну, практически в таком же климате 15 лет жил. Там в 32 нормально. Я тебе могу сказать, что когда у нас минус 18... Это гораздо страшнее, чем минус 32 там на севере. Так, что там? У нас от силы минус 2. Алька пишет, Windows 10. Да, Windows 10 это такая мразь. И вот, понимаете, что? Я хочу семерку поставить. И у меня есть лицензионных семерок штук 5, наверное, 6. И десятки лицензионные, и восьмерки. Но эти твари сговорились, да? Вот этот Билл Гейтс, который тварь гребаная, очкастая. И производители процессоров. И у меня Рязань последняя сейчас. Она не хочет на семерку вставать вообще никак. Вообще никак. И я вот периодически штудирую, что там можно с этим сделать. Без костылей пока никак. А мне все-таки хочется семерочку поставить. Кто меня научит? Кто меня научит? Так, ладно. Что там? У нашего молдаванского друга минус один, снега нет, все лысое, серое, грязное. А, кстати, Пашка сегодня... Ой, Пашка, Петруха. Петруха сегодня хлестался. Мне прям понравилась эта фраза. Вот эту перхоть мы пафосно называем в Одессе снегом. В Одессе только сегодня выпал снег. Кстати, чтобы вы знали. Так, что там еще у нас? Хватит пить, рубль слабеет не потому, что там, кто по трекам что-нибудь напишет, никто не пишет, все обсуждают погоду и чай. Ладно, белое море в окно стучится, влажность охрененная. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас сейчас прям совсем далеко от драйва, но песенка душевная, я послушал, мне понравилось. Слава Каминский, город Москва. Про себя написал следующее. Режиссер, снимаю документальное кино и изредка сериалы. Вот так вот. Ну, и он забыл написать. Изредка пишу песни, выкладываю их на неформатку. Итак, Слава Каминский, город Москва, песня от други. Поехали, ставим, слушаем. Я себе почистил и нарвал мандаринку. Собственно, мне есть чем закусить. Я наливаю, ссылочку сейчас брошу. Вы комментируйте, но вы знаете, да, что делать. Поехали.
3: Смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня —

0: Кажется, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Есть только миг, сэр,
2: на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, добрый вечер, 22:17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто сидит у приемников, тех, кто сидят у видосов, мы с ними и общаемся. Как бы у нас общение не останавливается, ну, за исключением, когда мой говнолинк рвет коннект. Вот, только что у нас отзвучал Слава Каминский. И я вот, ну, на видос сказал, сейчас, наверное, повторю я это все на радио, чтобы... Ну, потому что, действительно, вот мало таких треков, которые вот в таком минимализме можно взять в любую программу. И прям вот, смотрите, как вот, несмотря, да, на, вот сегодня какой у нас интересный миксер. Сегодня, во-первых, все у нас новички, все у нас новенькие, все абсолютно разные. И вот эта песня даже вот в этот миксер легла, потому даже вот несмотря на то и как и все. Вот, мне понравилось. Славик, молодец, грузи еще, как бы мне лично зашло. Смотри, давайте читать комментарии. Так, что там у нас еще? Обалденно звучит, Генка написал. Родик пишет, красиво придумали, текстовка, музыка, песня, люблю такое. Вот, Славик написал, а мне нравится, действительно душевно. Антоха пишет, неплохо, однако. Вот, Алька с Родиком забрали песенку к себе на радио. Валюха пишет, душевненько, отлично звучит, прям с удовольствием слушаю. Генка пишет, у меня знакомый в таком стиле работает, но не скидывает никуда. Но, видимо, как бы он для себя. Он это делает для себя. Вот, для внуков. Так, что там еще у нас? Дамы приглашают кавалеров. Давайте, дамы, приглашайте. Щеточки, красиво. Витос, здравствуй, дорогой. Здравствуй, пишет, вот только с работы пришел, работали концерт. Ну, молодец, успел хоть на финалочку. Так, что там у нас еще? Вадим пишет, документалка это для меня. Надо знакомиться с Вячеславом. 31 января буду ждать в клубе Высоцкий, метро Таганка, под песню «Тоже бухнули, хорошо, еще лучше стало». Еще лучше стало. Так, что там? Витос, наш боевой хомяк, пишет «Отличная песня». Гарик написал «Практически такие песни в сериалах только и слушаются». Да нет, ну почему только в сериалах? Как бы, ну вот сейчас же мы послушали, я кайфанул реально, потому что, ну, тыц-тыц-тыц, оно же тоже надоедает. Да и мы все старимся потихонечку, да? Тут вот, я видеть плохо стал, друзья, представляете? Я уже, ну прям все, уже разваливаюсь на глазах. Так, что там у нас? Леха пишет, оно не то по мне, я же студент. Но душевно. Оно не то по мне, я же студент, но душевно. Вот, отлично. Ну и, собственно, снег пошел у вас. Снег пошел, а у вас? А у нас он идет с утра. У нас он идет с утра. С учетом того, что Испанию уже давно засыпало просто с кадаврами. И они не знают, что с этим снегом делать. У них 20 сантиметров вывалилось за один день. Вот, и страдают испанцы. А для нас это как бы в порядке вещей. Техника, видимо, будет ходить, ну, числа так это... Сегодня у нас 13, ну, числа 15, наверное, техника по городу пойдет разгребать то, что насыпало. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа из Питера. Группа называется «Электропартизаны». Про себя они написали следующее. «Электропартизаны» – музыкальный андеграунд Санкт-Петербурга. Новый андеграунд. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и жестко социальными текстами. Для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза. Мы считаем себя партизанами, потому что занимаемся андеграундной музыкой. Хотим показать, что на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса, существуют отряды некоммерческого искусства. Вот, можно сказать, партизаны культуры. Вот, ну давайте, давайте послушаем. Итак, «Электропартизаны», «Колесо сансары» называется трек. Поехали, слушаем, я ссылочку сейчас брошу. У кого есть что налить, наливаем. У меня еще тут 6 долек мандарина есть, как раз мы их сейчас и приговорим. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что отзвучали электропартизаны у нас со своим колесом сансары. И я все ждал, когда же вы начнете писать. И прям все пишут, ой, что-то до боли знакомое. Ой, что... И пришлось подсказать. Я в Дискорд написал «Капитан Колесников». И все прям тут же, о, да, точно. «Капитан Колесников» пишет вам письмо, собственно, Юрий Юлианович. Так, ну и за эфиром я сказал, что девчонки сегодня классные у нас были в эфире, и все прямо интересуются, что за девочки-то были-то. Вот, пропустили. А теперь как бы ждите, когда запись появится. А запись эфира появится завтра. Поздно вечером, прям поздно вечером появится голосовалочка, там ставьте галочки за всех, кто понравится. Та будет голосовалка абсолютно бесплатная, но альтернативная, она как бы тоже присутствует. За альтернативную голосовалку будут отдельные призы, ништяки. Ну и, соответственно, на альтернативной голосилке все баллы удвоятся и лягут потом на баланс музыкантам у нас на сайте. Они там эти бабосы смогут потратить. Вот, собственно, что там нам народ пишет. Хорошая песня, Вадим написал. Так, Алька пишет, это веселее песня, чем ДДТ. Вот, зайчик ко мне, второй пес пришел. Второй мой коммерческий неформатный пес пришел. Да, мой зайчик Лаврентий Павлович. Так, капитан Колесников пишет вам письмо. Витос пишет, хорошо. Русский народный рок. Наш молдаванский друг пишет, офигенное произведение, приятно слушать. Так, и вот пошло ДДТ, я тоже сразу ДДТ, что-то напоминает, но неплохая песня. Славик, наш минский друг, пишет, отличная песня, мне все в ней нравится, и совсем это не андеграунд. Да, согласен. На самом деле, друзья мои, ну, уже как бы... Не, ну хотя мы возвращаемся уже к 37-му году, мы уже, и вполне возможно, что скоро у нас опять появится андеграунд. Вполне возможно. Но сейчас, в 21-м году, 21-го века, уже как-то про андеграунд говорить, ну, как минимум, ну, с улыбкой, если только, да, вот мы андеграунд. Там 80-е, 70-е, 90-е, там начало, еще как-то можно было называть себя андеграундом, потому что кого-то действительно запрещали, кого-то прям реально чморили, не давали работать и выступать. Вот, сейчас-то это все прям общедоступно, поэтому скорее не андеграунд, а как это назвать? Не для всех, вот так вот, не для думы, музыка для думающих, вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. Так. Беларусь уже вернулась к 37-му году. Ну, Славик, у нас уже тоже все рядышком. Да, Лаврентий Павлович пришел. Пришел мой дружбан, мой поедатель мандаринов. Но я ему не даю сейчас в последнее время мандаринки, потому что он начал, сука, чесаться и покрываться болячками. Цитрусовые ему не пошли. Так, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Родик пишет, а, вот, вас спрашивают, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Ну, там у них, Родик, как бы не весело, и у нас тоже уже становится достаточно грустно. Вот, но будем надеяться, что здравый смысл все-таки победит, и все будет хорошо и у нас, и у белорусов. Потому что, ну, хочется жить спокойно. Ладно, что, все, друзья, все, сегодняшний миксер отгремел. Сегодняшний миксер отгремел. Те, кто пропустили, обязательно переслушайте запись эфира, потому что были прям у нас девчонки, муа, прям вот вкусненькие, прям классные. Все сегодня новенькие абсолютно, ни одного старика не было, все прям у нас первый раз. Вот, поэтому переслушать советую. Итак, еще раз повторю, друзья, завтра поздно вечером, в четверг, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира и появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Не жлобитесь, не ставьте за одну группу. Ставьте прям реально за всех, кто понравился. Это правильно. Вот. И как бы через неделю выберем победителя в Вполне. Вот, вот в этой программе есть шансы, что и ништяки будут обязательно. Заберем в ротацию, добавим денег на сайте. Альтернативное голосование точно так же всю неделю работает. Голосите туда, там будут отдельные призы. Призы обязательно будут. Сам их придумаю по ходу, ну, посмотрю, какая будет активность. Вот. Ну и, собственно, все. Собственно, все, друзья. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами во вторник. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Да, она возвращается. Вот, и, кстати, кто не знает, Олег Горобко решил завершить сборник «Охота». Вот он выпускает последний 100-й выпуск, и «Охоты» больше не будет. Так что, собственно, остался только Зухер со своими гранями и ништяками. Вот, конечно, жалко, что Олег все это дело решил завершить, но, с другой стороны, зато мы остались в гордом одиночестве, и мы будем мастодонтами CD-производства. Вот, все, друзья, всех люблю, обнимаю, не болейте. Отключаюсь, услышимся через 6 дней в рамках неформатной бомбардировки. В следующую среду опять же обязательно будет миксер. Вот, всем пока, отключаюсь.

Я твои ароматы чувствую и всей грудью вдыхаю жадно, точно сладкой пыльцы сгусток заполняю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. В месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками является Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

раньше вы приметили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вор и уносит ее в мир иной. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покоя. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя. Я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

не взглянуть в твои глаза. Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас –

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Байна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Ты мне вчерашний.
1: Золотая
2: колец информатного
1: радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.

Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Потому что у индейцев в жопе перья и еще прокуренные зубы, и у всех пылающие трубы. Ненавижу также негритосов, шибко они наглые барбосы. Чё сопрут и скроются в ночи, ну а черного в ночи ищи свищи. Раздражают сильно узкоглазые, слишком они умные заразы. Напридумывали всяческих сушей, запихнуть бы эти суши им в зашей. Ну а белые, те просто люди-гады, и любой твоей беде ужасно рады. То обманут, то подставят, то толкнут, ну и водочки бесплатно не нальют. Не люблю людей! Люблю я котиков, ведь у них такие мягкие животики, ведь у них такие ушки, хвостик, лапки. Но слишком часто любят писать в тапки.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

вечер приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

И даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: И кони бегут с подвалка.
1: И все слушают неформатное радио.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас четверг, и значит, у нас очередная программа «Без воды». Сразу расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, сегодня в гостях у нас группа «Чеширский кот», город Москва. Костик, принимай бразды правления.
3: С большим удовольствием. Всем привет. Вновь четверг, 20 апреля. За окном снег, за окном елки. Дети играют в снежки, как я уже писал ранее в анонсе. Все для того, чтобы встретить этот день сложилось уже заранее. В гостях, как уже представил ранее Зухер, «Чеширский кот» у нас. И конкретно общение у нас сегодня будет происходить с одним, ну, наверное, с основным родоначальником, да, Алексей? Ты же начинал сегодня.
4: Да.
3: Алексей Булавин, давай здоровайся.
4: Привет! Всем привет! Эй!
2: Хе-хе-хей! И девочки начали бросать лифчики в воздух. Ну, рассказывай. Рассказывай теперь все, что рассказывал нам за эфиром.

0: Как так получилось, что ты, живя за МКАДом, работаешь все-таки в Москве?
1: Ну как, родился, женился и все успел.
0: И все успел.
1: Родился я за МКАДом далеко, в славном городе Губкине Белгородской области. Вот, попадают вам в эфир иногда группы из нашего славного города. Ну вот, в период творчества активного, так сказать, юношеского максимализма, вот, рванул в Москву. Вот, тут сколотили коллектив, нашелся такой боевой товарищ Саша Шпанк из города Дубны.
2: Насколько я знаю, ныне покойный, да?
1: Да, к сожалению, ныне покойный, да. И вот мы с ним вдвоем начали сначала какие-то жуткие идеи импровизации, то есть это что-то такое, какой-то арт-перформанс. Жили в общаге вместе, вокруг нас тут же организовалась такая тусовка, вот. Не столько даже про музыку, сколько вообще про тусовку, куда-то ехать, что-то такое.
2: Слушай, вот, Леша, вот у меня к тебе сразу вопрос. Ты мне скажи, как заставило людей, которые, насколько я понял, учились в инженерно-физическом институте, взять в руки музыкальный инструмент и, плюя потихоньку на всю атмосферу вокруг них находящуюся, играть в таком неординарном, ну, в начале неординарном стиле?
1: А вообще, это институт, мне кажется, располагает. То есть там такая трудная учеба, математика, физика, все серьезно. Вот, народ, чтобы расслабиться, начинает что-то сочинять. И на самом деле, прямо вот в общежитии, где мы были, там хватало уже творческих коллективов. То есть я молодой студент приехал, поселился и услышал, что ночью приехали какие-то ребята, расчехлили гитары и начали там в час ночи играть альтернативу в другом конце коридора. Вот, тут поняли, что на самом деле тут границ нет, надо делать то же самое, только по-своему.
0: И погромче, чтобы не слышать тех ребят.
1: Ну, само собой, да. То есть мы купили барабаны и понеслась.
0: И это все в общаге.
2: А вот да, извини, Зухер, говори.
0: Все в общаге это происходило.
1: Все в общаге, да. Места мало, народу много. Прям складывали наши кровати к стенкам, так раскладывали. Народ, кто жил у нас, расходился курить по коридору, там мы там жахали. Ну, вот так вот начиналось.
2: Слушай, Леша, а вот помог ли вам каким-то образом в общении, ну, с людьми, с вашими поклонниками, я думаю, у вас было достаточно много, дальше мы уже будем рассказывать более подробно о существовании, вернее, образовании вашей группы, вот инженерно-физический институт. Ну, я имею в виду, что там было на ваших концертах такое, знаете, то, что привито уже институтом, здорово, там, ребята, давайте повысим температуру, количество вещества в наших организмах, масса, длина и все время, сила тока, там, подобное общение.
1: Как-то я не ощущал, что связь именно с физикой или с математикой. Просто, ну, концентрация хороших людей слишком высокая. Мне кажется, она когда превышает какой-то порог, прям начинается все, пипец.
2: Понятно. Сила света из душ прям так и льется, да?
1: Да, да, да.
2: Это здорово. Ну, давай мы тогда, не откладывая в долгий ящик, сейчас сразу первый трек на всеобщее обозрение выставим, пускай люди познакомятся с вами поближе через музыку, и далее мы продолжим уже наше общение. Итак, первая композиция, как у нас, Зухер?
0: Попса 24 написано вот у меня в плейлисте.
1: Точно. Попса 24, 2016 год, сингл.
0: Ну и ставим, слушаем, и после нее уже тогда расскажешь. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.08 на наших зеленых системных. В гостях у нас сегодня Чеширский кот. Отслушали мы первую песню. Не забывайте, оставляйте комментарии в эфирном чате. Не ленитесь, нам интересно. Задавайте вопросы нашим гостям, нашему гостю. Вот, и продолжим общение. Костик.
1: Да, я с удовольствием продолжаю общение. Алексей, как бы мы несправедливо обскакали вокруг, так сказать, замкадом мы прошли мимо остальных участников группы. Представь, пожалуйста, кто сейчас трудится ныне в группе «Чеширский кот»?
2: У нас несколько составов менялось. Последний состав – это я. Я сочиняю песни, играю на басу и пою. Сергей Котельников – это все гитары. Юрий Коняев – барабаны. И Гена Пожилова – это женский вокал.
1: О, как! Гена Пожилова?
2: Лена.
1: А, Лена, господи.
0: Я, кстати, тоже так услышал, поэтому не пугайся, Костик.
1: Не-не-не, ну это, не знаю, как так случилось, почему именно это имя, мало ли. Учитывая то, что сейчас родители с именами выделывают, я как бы не удивлен абсолютно. Ладно, Лена, у вас тоже молодец. Слушай, я ведь видел у вас в клипе, у вас периодически участвует даже скрипочка.
2: Да, с нами как-то играла, наверное, года 4. Волкова Елизавета, она профессиональный скрипач, она, у нее собственное шоу. Но сейчас мы не играем в таком формате. Это был такой период, когда мы сделали, сломали вообще весь звук и сделали такой декаденс. В нем вообще были акустические инструменты. Барабаны были акустические, маракасы, колобасы. Контрабас, я не играл на басу. Скрипка, флейта. И вот в таком составе мы делали такой басаново звучание. То есть все песни были переиграны полностью.
1: Слушай, Леш, ну вы такая группа достаточно честная. Я в каком плане говорю, потому что я как бы лазил по различным сайтам, в том числе там ваш официальный сайт и группа ВКонтакте. Ну, сразу видно, понятно, дураку, что она не накручена излишними вот этими вот мнимыми людьми, якобы они существуют. Почему вы как бы не хотите крутить, ну, раскрутить его там даже мнимыми? Почему вы прям делаете упор на живых людей, которые с вами общаются каждый божий день, возможно?
2: Ну, потому что мы просто прошли этот путь.
1: Вы решили не крутить, да, лишнего?
2: Мы это просто уже делали.
1: А, вот, ну что. Все гораздо проще.
0: И они потом все отвалились, да, и превратились в несуществующие мордашки.
2: Да, то есть был 5000-ный там раздел во ВКонтакте и так далее и тому подобное. Но потом, в общем, током жизни мы поняли, что это, в общем, на самом деле неинтересно и не особо полезно. И перешли как в другое качество, стали творчество писать и его как-то перетаскивать в каком-то качественном виде, перетаскивать по радиостанциям, по таким каким ресурсам, где можно каким-то образом, в общем, публиковать информацию. То есть основной упор был на то, чтобы само творчество нас устраивало, а там дальше пойдет.
1: Леша, а написано вот у вас на разных источниках по-разному. Образовались в одном источнике вы в 99-м году, в другом в 98-м. Все-таки какой из этих годов для вас
2: основной? Новый год был просто.
1: А, вы из 90-х. Слушай, как у тебя
0: все просто? Они сами не сразу поняли, что образовались.
1: Да, вот оно с чего все начиналось. То есть 31 декабря налив по рюмочке.
2: Вот такое там, что-то 29-е, что-то там, да. Вот перед Новым годом мы выступили. Это был концерт в клубе «Золотая лужа» в Лужниках такой. Был клуб когда-то. Вот. И для нас это было внешнее выступление. То есть до этого мы внутри института там для ребят играли. Вот не в счет. А это как бы мы так вот официально выступали сольно, и мы считаем, что с этого вот группа началась.
1: Понятно. Но состав, я так понимаю, ну, ввиду там некоторых событий, все-таки менялся кардинально. Я так понимаю, из того состава, который создан был в 98-м, с 98-го на 99-й год, основным человеком, единственным остался только ты.
2: Да, да.
1: Остальные вновь приобретенные.
2: Да, Сергей Котельников, он как бы чуть-чуть позже пришел, он как бы в 2000-м появился. Mm-hmm. И вот, то есть он как бы второй человек, который долго играет. То есть фактически я считаю, что неоценимый вклад в тот саунд и в ту идею, которую мы вот создали, он оказал, да, вложил неоценимый вклад. Все остальные, ну, побольше, кто-то меньше участвовали. Людей много было, человек, наверное, 40 участников.
1: Ну и времени немало прошло.
2: Это да. Говоря.
1: Есть на что дальше отражаться. Я предлагаю сейчас нам послушать еще одну композицию вашей группы. Как она называется, Зухер?
0: Нервы.
2: Так. Нервы. Да, композиция это как раз для неформатного радио специально. Это акустический альбом сольный, который я выпустил не так давно. Альбом называется «Небо защитного цвета». Песня называется «Нервы».
0: Поехали.

0: Нервы!
1: О, как резко оборвалась песня. Итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Лех, а слушай, вот вопрос такой нескромный. Желание писать акустику как-то связано с потерей состава?
2: И да, и нет. Просто пока мы играли в составе, накопились такие песни, которые, ну, ребята сказали, мы это не можем играть, это не знаем, что с этим делать. Вот они как-то скопились, и их на самом деле сильно больше, чем на этом альбоме, а я в этот альбом тематические песни и стихи выбрал. Это альбом антимилитаристский, то есть исключительно посвященный военной тематике.
1: Антивоенный. Вот.
2: Да, антивоенный, да.
3: Ну а что, неплохо. По мне так, в принципе, как бы эта песня пророческой не оказалась вот в ближайшее время, это да, это гораздо уже интереснее будет тема. Возможно, такой хит времени будем мы уже сегодня прослушали. Леша, у меня, ты знаешь, какой вопрос? Кто занимается вашим сайтом?
2: Никто.
3: Просто, знаешь, что мне нравится, что мне понравилось. Ну, то, что там давно, не знаю. Но последний, знаешь, это ошибка по Фрейду. У вас намечен концерт, я просматривал там про вас разную информацию. У вас намечен концерт 24 марта 2004 года.
2: Я тебе могу сказать, что зато этот сайт сделан тогда, когда у многих не было вообще даже, в принципе, возможности сделать сайт. Ему, по-моему, 15 лет этому сайту.
3: Не, я говорю, действительно, ошибка по Фрейду. То есть, возможно, с таким, знаешь, это сквозь время пройдет еще некоторая позиция.
1: Достанут заходить участников группы из Мавзолея.
3: Да, вот,
1: вытащат, поставят на Васькин спуск на сцену и что-нибудь слабаете.
3: В итоге, сколько у тебя вот на данный, ну, на памяти на твоей в данный момент уже альбомов вашей группы выпустил?
2: Я считал, по-моему, 9 дисков. Номерных альбомов 4. Угу. Вот там 2 сингла было. И по-моему, миньон и 2 концертника, что-то в таком духе.
3: А что вам, я просто, ну, опять же, упираюсь в вашу информацию сами о себе, как говорится, что для вас явилось отправной точкой для того, чтобы вылезти из институтских закоулков и начать свою более такую обширную деятельность?
2: Хороший вопрос. Даже я не помню, как это произошло. Вообще, это было вот конец 90-х, это очень своеобразное время. Да, все происходило вот так вот, между прочим, и хопа, и понеслось. По-моему, пришли какие-то вот в эту тусовку люди молодые и сказали, что давайте мы будем делать программу, будем делать альбом, тиражировать его, мы найдем деньги, мы привлечем какие-то политические партии, с которых сострижем бабло. В общем, для нас, для студентов, это было как выглядело как фантастика. Угу. Вот. Им сказали, да, давайте, это все очень круто. Давайте во всем этом участвовать. Вот. И у нас прежде всего был выпущен первый альбом «Плюшевая вечность». Угу. Тогда еще на кассетах, то есть был тираж на кассетах. И мы с этим диском поехали сначала в Смоленск, потом в Тверь. В общем, такой небольшой был турне. Мы вообще себя чувствовали просто супер. Мы звезды. У нас все получилось.
3: Слушай, ну это получается, вы одни из немногих сейчас групп, которые находятся на неформатном радио с своими песнями, чьи записи можно было еще крутить на карандаше?
2: Да,
3: точно. Это здорово. Это очень здорово. Такое воспоминание, я думаю, редкость сейчас уже для многих групп, кто сейчас выступает на современной эстраде. Леш, такой вопрос, знаешь, как музыкант музыканту. Как ты думаешь, что мешает современной рок-музыке для того, чтобы выползти вот все-таки даже за пределы клубов и стать более массовым объектом?
2: На самом деле нужны площадки, вот так мне кажется. Москва и там Санкт-Петербург – это особый такой формат, сильно очень плотный формат, и да, по-другому живет, нежели вся остальная страна. И все группы, так или иначе, выезжающие за пределы там своих локаций, московских в том числе, попадают в ситуацию, что нормальных площадок, крупных, очень мало. Площадки в большом смысле этого слова. То есть, это как это и место, где играть, и некоторое информационное поле, которое, ну, площадка, она сама себя должна обслуживать, рассказывать, что у нас происходит там такой концерт, приходите, то есть, ну, в общем, вот этого нет. Есть какие-то, во многих городах есть какие-то ДК, то есть отголоски Советского Союза, где там надо прийти и пытаться самому что-то там создать на пустом месте, самому рекламировать. Есть какие-то клубы, они маленькие, это, то есть это какая-то такая история вокруг тусовки. Вот. А в целом вся остальная страна, она, в общем, слушает местное радио или там московское радио. В общем, полна этим форматом, смотрит телевизор, в общем, и не видит. Не видит новые коллективы, которые вот прям буквально там, не знаю, на соседней улице создаются.
3: Ну, в общем, с криком своего хватает, в принципе, смотреть по сторонам не нужно для этого.
1: Сразу вопрос такой, Леха, в Калуге играл, есть там место такое, гараж?
2: Нет, в Калуге не играл.
1: Не играл? Тогда не актуально. Тогда снимаю вопрос с повестки дня.
2: Не случилось.
1: Я просто, знаешь, к чему? Ты начал говорить, что вот ездишь когда там по другим городам. Нам случилось как-то играть в Калуге. Причем нам сказали, что это самое шикарное место во всем городе. Что лучше просто мест нету. Я тебе просто про качество площадок и сразу мне накатило. Вот, мы приехали, еле доехали по навигатору туда. Оказалось, что это какой-то, не знаю, ангар, переделанный в подобие клуба в гаражном кооперативе, в который нет прохода, то есть все ворота закрыты. Люди туда ходят через дыру в заборе, отодвигая доску, то есть вот реально. Нашли мы его чудом, и у меня первая мысль была, куда мы приехали. Вот, и потом с людьми общался, да, это действительно самое лучшее место в Калуге, оказывается. Вот, и с горечью подумал, бедная Калуга.
2: Да, так и есть, да.
1: Бывали у тебя такие моменты когда-нибудь, нет?
2: Да, к сожалению, да. И видно, что люди, которые вокруг этого, вот этих маленьких точек, они с энтузиазмом, на самом деле, относятся к тому, чем они занялись. Но точку развить нельзя, сделать крупнее нельзя. Информацию распространять негде, нет возможности нормальной. Ну, в общем-то, и финансовое положение у многих там оставляет желать лучшего. Вот. Ну, в общем, получается такие маленькие клубные форматы. Много маленьких городов видел, да. Ну, в лучшем случае это удачный клуб, в котором там тусовка, там 300 человек постоянно крутится. Но это же, по-моему, не то, о чем мы мечтали все, да, чтобы у нас наша страна слушала.
1: Нам же подавай стадионы, мы же приехали, нам меньше стадиона, нам не интересно, чтобы крутили во всех ящиках, да?
3: Ну вот в Калуге в одном ящике и покрутили.
1: Да, в одном ящике покрутили.
3: А худший клуб выглядит примерно так, ты приходишь с крюком, открываешь люк и там начинаешь орать. Но это самый плохой вариант, ни в коем случае. Это с моей стороны Калуге никаких претензий. На самом деле я там знаю достаточно много музыкантов. Мое личное мнение в этом плане то, что просто-напросто недостаток финансирования, как любой, абсолютно любой вещь, кто хочет развиться без денег, ты можешь сидеть на попе ровно и дальше кричать свою хорошую музыку, открывать свои хорошие клубы у себя в гараже, во дворе. Но без финансирования все равно это все упирается. Либо креативности людям не хватает. Ладно, все это отдаленно от темы. Давайте дальше, какая песня, Зуй?
2: Власть. Сингл 2012 года.
3: Слушай, Лех, мы ставить ставим, но мы ни об одной песне так и не поговорили. О чем вот эта песня?
2: Которую сейчас ставим?
3: Да.
1: А власть.
2: Ну вот, судя по названию, наверное.
3: А власть.
1: Лев, знаешь, чего я ржу? А просто на самом деле.
3: Мне вопросы удаются.
1: У Костика, да, практически, ну, я не побоюсь, наверное, скажу, в каждой программе «Без воды» наступает такой момент, когда он спрашивает, о чем песня? Ему говорят, песня «Власть о власти». Вот, песня «Береза» про березу. Вот, поэтому я заржал. Не обижайся, ну, Костик.
2: Понимаешь, вот если предыдущее, там есть еще про что сговорить, но здесь прямым текстом еще вся песня. написано.
3: А я просто...
2: Эту песню, которая вот сейчас прозвучит, есть на Ютубе клип.
1: Поехали, ставим, слушаем. Слушай.

0: Так, стоять, Зорька, тут у меня заиграл почти Нирвана. Леха, признавайся, украл у них, украл у Нирваны вступление.
1: А как же?
0: Молодец. А вообще, частенько попизживаешь материал у зарубежных групп, бывает такое?
1: Ты знаешь, это как у Высоцкого, да, там прошла ночь, исчезло вдохновение, осталось две строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной не пустые. То есть подпизживаешь, но честно веришь, что это твое.
0: Да. У меня такие же истории иногда бывают, просто уверен, что твое. Когда особенно начинаешь искать, знаешь, у меня как было, поймал мотив, сделали вещь, классная песня получилась, но у меня вот прям, я понимаю, что я где-то это слышал. Начал искать. Не смог найти. Начал у знакомых, у друзей спрашивать. Они тоже не слышали. На концертах, когда играешь, тоже вот в толпу прям спрашиваешь: ребят, вот я знаю, что я где-то это спиздил, но не могу понять где. Тоже никто ничего не говорит. И в итоге я убедил себя, что я придумал охуенную песню. Вот. У тебя так бывает?
1: Ну, конечно, а как же? Вообще нормальное явление чувствовать, что ты придумал охуенную песню. Так и должно быть.
2: Ты, во-первых, Зухер, задал вопрос тот, который руководитель «Газпрома» каждый день задает своим подчиненным. Ребят, такое ощущение, что где-то спиздил. Не знаете, где они? Никто не знает. Ну, видимо, сам что-то заработал. Вот. В продолжение темы давай раскроем всем тайну, почему вы «Чеширский кот»?
1: О, это вообще убийственные вопросы. Да, я помню, Цою спрашивали, почему кино, он вообще потерялся сразу. Так случилось. В момент, когда мы сидели и придумывали название себе, у нас было какое-то безумное количество странных названий. Вот, а потом зашел Паша Шаповалов, один из наших тусовщиков, и сказал: слушайте, отличное название «Чеширский кот», вы все равно ржете все время.
0: И я его сам придумал, главное, да?
1: Точно, да. Вот, и все. И мы говорим: да, что, нормально, действительно. Вот. Потом появился там вот логотипчик, кот, задравший лапки. Вот, и мы поняли, что это удачное название. А потом уже под это все, вся теория легла, что вот, мол, типа, группа наша такая же стебная, такая же как бы неординарная с точки зрения смысла, как вот «Чеширский кот» у Льюиса Кэрролза, но это все неправда.
2: Ну, в общем, из всех персонажей этой замечательной сказки вы выбрали самого туманного персонажа.
0: Нет, самый туманный персонаж там была гусеница.
2: Ну,
1: да-да-да.
0: Жанна постоянно жрала грибы и курила кальян, как бы. Это был фейк местный там.
2: Даже тогда он знал, что такое, как на свай, или как это правильно называется, фигня, с которой курит, ерунда. Алексей, да. Вопрос конкретно вот по твоей музыке, потому что ты делаешь, начиная с 98, в ночь с 98 на 99 год, по настоящее время. Что изменилось кардинально с того, что вы задумали, и до настоящих дней, то, что вы играете сегодня?
1: Значит, мы, наверное, если по стилям, когда мы начинали, мы вообще не понимали, в каком стиле играем и что мы делаем. Это попозже пришло, потому что много раз спрашивали, надо как-то самоопределиться, что вы делаете. И пришлось думать об этом. Я понял, что то, что мы делали в начале, можно назвать, прежде всего, это панк, только какой-то такой, я назвал его intelligent punk, то есть некий панк-рок со смыслом. Чуть попозже, где-то в году, наверное, в 2002, это пошла такая лирика, то есть это русский рок лирический. Большой пласт записей как раз именно с лирикой, удачные есть песни, очень даже красивые. Попозже это был Декаденс, Басанова, то есть мы переделали все, весь состав, как я уже упоминал, был акустический состав, он звучал по-другому, и песни звучали по-другому. Это очень, мне лично очень нравился этот формат, но такой необычный формат. И, наверное, прозвучали мы так года до 2010-2011. После этого вернулись к року и добавили такой жесткости некоторые. То есть, наверное, то, что сейчас звучит, это русский рок с альтернативный, то есть альтернативой с элементами звучания. То есть мы там убрали многие инструменты, минимализм, много баса, много ломаного ритма. То есть по стилю, а вообще стиль определяется он больше именно звучанием ритм-секции. То есть по стилю это, наверное, тяготеет уже к альтернативной музыке, такой легкой, софт.
2: Угу.
1: Ну, не знаю, ответил я.
2: Вполне. А вот такой наболевший вопрос для многих групп современности. Как у вас обстоят дела с барабанщиком?
0: Ну, человек акустику записал. Что ты к нему пристал на больной мозоль?
1: Они регулярно менялись, барабанщики. Это так, такие люди специальные.
0: У тебя сейчас есть барабанщик?
1: Все молодцы. Вот, все талантливые люди.
0: Сейчас у тебя есть барабанщик?
1: Да, Юра Коняев. Отличный человек, отличный музыкант.
0: Ты счастливый человек, у тебя есть барабанщик.
2: Ты за ним следи, потому что у него должно прийти сообщение резко в конце весны. Они куда-то убегают все вместе.
0: Они просто собирают манатки и уходят косяком, улетают куда-то. Все барабанщики из всех групп.
1: Но на самом деле в современном саунде я понял, что на самом деле можно вообще без барабанщика уже начинать обходиться. Потому что когда мы начинали, получить хороший качественный звук так, чтобы он был не синтетический, какой-то более-менее естественный на той оборудовании, было невозможно. На сегодняшний момент это не проблема. Звучит это даже лучше зачастую, чем барабанщик. Если это правильно обставлять, можно звучать и более минималистическим составом.
0: То есть ты в принципе готов использовать на концертах там ноутбук или что-то еще такое, то, что заменит живого барабанщика?
1: Да, только не ноутбук, я сторонник все-таки хардвари, такой, то есть железок.
0: Ну, понятно, но я имею в виду, то есть робота.
1: Да, да. На самом деле, почему я так думаю? Потому что на самом деле время меняется, а вот то, что сейчас делает Моби, это выглядит очень свежо, а там очень много синтетики при этом, и выглядит свежо. А неважно, как ты делаешь, важно, чтобы свежо выглядело.
0: Ну, Моби, скажем так, изначально, это же, ну так, не побоюсь этого слова, рэпер, да? Он берет готовые сэмплы. Он же свое начал делать там, я не знаю, может...
1: Недавно, да.
0: Совсем недавно. В основном недавно, он пользовался чужим творчеством. Вот. Да. Поэтому, как бы, ну... Не знаю, мне Моби, не знаю, не нравится. Наверное, больше не нравится, чем нравится. Какие-то последние свежие вещи там еще можно слушать. А вот то, что раньше, я не люблю то, что не свое.
1: Я про свежее говорю. И треки звучат неплохо. И клипы интересные. Человек стал говорить откровенно в видео. Это смотрится.
2: Итак, продолжая наш разговор. Сегодня с нами Алексей Булавин, лидер группы «Чеширский кот». Разговаривает о группе «Моби». Давайте мы на этом закончим разговор. А это исполнители. И перейдем все-таки к следующей композиции. Как она называется?
1: Следующая композиция называется «Я вру». Это с альбома 2007 года «Черное молоко».
2: Угу.
1: Это...
2: Песня. О чем песня, я спрашивать не буду, потому что все это лежит на поверхности.
1: Городская лирика.
0: Ну и вступление он своровал у Нирваны. Он сам честно признался, что ему подарила группа Нирвана это вступление. Сказал: Леха, пой. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21:43 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, чуть не сказал ехидный конь Димка. Вот, с вами сегодня у нас в гостях Леха, группа Чеширский кот. Вот, и общаемся. Еще у нас целых аж на 15 минут. Поэтому, Костик, давай сейчас устроим блиц-опрос.
1: Блиц-опрос?
0: Да, ну, я к тому, что разгоняй свой, доставай свой талмуд. Все вопросы, которые не успел. Во-первых, Лех, давай мы сейчас сделаем так. Ход котом сделаем. Расскажи сейчас для всех слушателей планы на ближайшие там 2-3 месяца, какие концерты, делай себе рекламу.
2: А, понятно. Ближайшие месяцы мы занимаемся проработкой клипа на композицию «Вопса 24». Вот, и так, вот этим мы сейчас занимаемся. То есть концерты мы сейчас не играем.
0: Сделал рекламу. Ну, хотя бы честно.
2: Я предпочитаю так, как есть.
0: Вот. Че так песен мало? Я наехал сейчас за эфиром на Леху. Зашел на сайт, набрал «Чеширский кот», увидел только одну песню. Я вот как минимум уже две мне понравились. Причем попса мне не понравилось.
2: Понятно. А в смысле, где ты нашел одну песню?
0: Ну, на сайте Неформатного радио.
2: А, ну, не знаю.
0: Вот, а кто должен знать? Лёлик тут написано.
2: Окей, надо накидать, да?
0: Да, конечно.
2: Без вопросов накидай.
0: Костик.
1: Блиц-опрос, Алексей. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Готов? Угу. Веришь в будущее рок-музыки?
2: Да.
1: Спасибо, это был блиц-опрос.
0: Второй блиц-опрос. Третьим будешь? Да. Наливай. Нет.
1: Продолжая тему, Леш, вот знаешь, в чем мне интерес? У тебя, в принципе, меняется стиль музыки в группе, но, по сути дела, текстовый материал, он такой... Ну, как сказать, жизненный. Он что тогда жизненный, что сейчас жизненный, меняются, может быть, некоторые такие... Ну, текстовая направленность у тебя все равно в одном ритме идет. Это связано с неготованием того, что происходит вокруг тебя, которое до сих пор в тебе бурлит. Или же это просто-напросто то, что ты видишь каждый день, и тебе просто есть о чем писать.
2: А у меня разные песни. Сейчас вот следующая композиция, она будет совсем не такая.
1: Вообще не такая?
2: Да.
0: Леха, он так долго придумал этот вопрос, понимаешь? Алексей, а как вы думаете, на уровне атомной физики, а если бы, то вдруг, а у меня разные песни.
1: Не, в принципе, это все логично, опять же, все логично, в этой жизни все логично. Человек отвечает, как человек с высшим образованием, у которого все должно быть конкретно, понимаешь? Не нужно никакое... Я тут, понимаешь, это, как правильно сказать-то, ну, как правильно выразиться, вот есть люди, которые, ну, я, например, я ни хрена в физике не разбираюсь, я не понимаю, что это такое, я не знаю, какие там у них есть свои величины по машине, но это, я знаю только одно, что для меня лично площадь – это место, где собираются куча людей, чтобы послушать музыку и побухать, а для человека это протяженность объекта в двух измерениях, например, понимаешь? Вот, поэтому тут... Вот поэтому я и говорю, это восприятие мира просто разное немножко, хотя в музыке отражает. Слушай, все больше и больше от того, что у вас было такой тяжелый музыка, я считаю, что до этого было тяжелее музыка, нежели сейчас. Это зависит от того, кто к вам пришел, новый музыкант?
2: Да нет, наверное, нет.
1: Или от своего мира ощущения, которое...
2: Да, вы... да, просто, ну просто так вот собирались, давайте так делать, вот, потому что так надо делать, и все. Да, вот. Конечно, мы договаривались, понятное дело, но не было... Вот именно сам окрас, вот звучание гитары, это да, это люди приносят конкретно, но не идеи, нет.
0: А так вот вообще за модой гонитесь, что вот сейчас модно петь вот так вот?
2: Ну а чё, Игнат, это нормально, чё, конечно.
1: Ага, очевидный вопрос от Зухера был. Вот тебе, понял? Ответочка такая. Чтобы не я один дураком выглядел в эфире. Так. Ладно, дальше у нас песня какая, потому что остается у нас там 12 минут. Я думаю, как раз две песни нам нужно уложить, еще немножко пообщаться.
2: Значит, песня называется «Падают звезды».
1: Ну, о падающих звездах это логично, так. Слушаем, потом поговорим, или есть о чем сказать по поводу этого?
2: Не, нормально, слушаем.
0: Слушаем. Давай, лопи, что там? Поехали.
2: Жми кнопку.

0: Итак, друзья, 21.52 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел, и через 8 минут он у нас, в принципе, погаснет. Появится в эфире или автодиджей, или другой диджей. А пока мы с вами. С вами группа «Чеширский кот», с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И собрали мы такое, на троих тут соображаем, сидим.
1: Слушай, Зухер, в продолжение вот прям песни. Знаешь, Леш, какая мне ужас... Не, на самом деле, серьезно, без Стеба. Во-первых, мне очень безумно понравилась в этой песне гитара. Очень понравилась. И второе, знаешь... Мне почему-то захотелось, когда вы играли куплет, чтобы ударные... Я не знаю, почему, Ир, может быть, ты как-то дома просто попробуешь что-то сделать, там сверху какой-то звук наложить. Мне почему-то на слух больше бы вот прямо до души бы пробило, если бы играл ударный на куплете не по хэту и по малому барабану, а играл бы дробью малый барабан и отделял один удар отдельно. Вот мне почему-то в куплете это прям вот, я не знаю, почему-то прям уж как будто вот зацепило бы. Я уверен на 100%, что это звучало бы круче.
2: Стопудово. Так и должно.
0: А в конце песни я бы разбил барабан об голову зрителей.
2: Хорошо. Нет, на самом деле хорошо, конечно. Но я не очень... доволен на сегодняшний момент, как вот мы сейчас это играем. То есть мы всякий раз меняли. Это вот на самом деле звучание вот того момента. Вот мы так записали. Мы играли эту песню несколько раз в разных звуках. Вот.
1: Не-не-не-не, как раз все вот вообще целиком устраивает. Просто говорю, вот оригинальность бы песни добавил, мне кажется, заменить целиком полностью именно в куплете этот хэт на постоянную мелкую дробь барабанов и удара один и тот же самый, тот, который он и играет, он просто заменить хэт целиком на малый барабан, чтобы вот играл с дробью. Мне кажется, это было бы звучало просто офигенно. Это была фишка ваша песня. Но это, опять же, мое мышление. Там, может, попробуешь, может, нет. Может быть, действительно попробуешь, буду говно, блин, молодец, все, Костецкий шоу сказал, что не надо этого играть. Вот, ладно. В продолжение темы, минут у нас не так много уже остается в запасе. Мне один вопрос, Зухер, у нас сколько вот крайняя композиция, на сколько будет по времени проходить?
0: Ну, у нас вот осталось одна на 4 минуты, одна на 3,5.
1: А какая? Какую, Леш, будем мы вот представлять людям?
2: Сулико будем представлять.
0: Сулико и да, что-то там до остановки мечта. Вот, какую?
1: Ну, Сулико.
2: Да. Хочу сказать, что все наши песни, всем можно легко послушать на сайте ВКонтакте, в нашей группе. Также они выложены в iTunes, в Google Play, еще в куче там ресурсов, которые представляют возможность скачивать там на кругах, на Spotify. Пожалуйста, все это бесплатно, слушайте,
0: присоединяйтесь. На самом деле, я сейчас открою тайну, Леха за эфиром сказал, что вот я, говорит, что-то поскромничал, не стал лирику загружать. Лех, загружай, потому что шикарно. Я считаю, что группа должна звучать разносторонне, и это правильно. А лирику многие любят. Такие старперы, как мы с Костиком.
2: Ну окей, да, я просто немножко, может быть, у меня там изменился формат в голове. Я думал, может, надо поярче. Лирики много, да.
1: Не, дело не в том, что поярче. Дело в том, что ты дай возможность людям самим выбрать, что в твоей музыке им будет ближе. Вот и все. А одну песню загрузил, ну да, это здорово. Как бы диджей послушали, диджей одобрили, оно загрузилось. Но когда это качественно записано, что для всех вот тех, кто слушает, молодые группы, молодые музыканты, кто только что взял инструмент в руки, не бойтесь грузить, записываться, во-первых, на студиях, делайте это качественно, сразу, не надо ждать, пока что-то у вас вылезет из непонятного места. Вот, обязательно грузите сразу и записывайтесь. Привыкайте к хорошему сразу, потому что ждать, пока что-то хорошее из вас кто-то будет делать, это бесполезно, никому, по большому счету, изначально нахрен не нужны. Это вы сами должны себе пробивать дорогу. Алексей, крайний вопрос у меня. Вот, бесполезно, никому, по большому счету, изначально нахрен не нужны. Это вы сами должны себе пробивать дорогу. Алексей, крайний вопрос у меня.

0: эфира ребят, с которыми доиграешь, прослезятся, возьмут в руки инструменты и начнут творить сами отдельно, потом уже приносить на всеобщее обозрение. В общем, Лех, твое пожелание, давай перед окончанием передачи всем слушателям.
1: Ребята, обязательно берите гитару каждый день в руки. Не забывайте об этом. Это как чистить зубы, и все будет хорошо. Сейчас будет песня «Сулико». Это наша версия грузинской народной песни.
2: А вы тоже пели «Сулико»?
1: Да, это наша версия. Оригинально, 2002 года разлива.
2: Вы ее сами придумали, я так понял, да?
1: Все нормально.
2: Поехали, ставим, слушаем, а потом будем прощаться.

0: Все, выдохнули. Выдохнули. Слушай, ну, по-моему, слова не оригинальные же, да?
1: Оригинальные.
0: Оригинальные, да?
1: Да, то есть это перевод грузинский, но он наш, то есть такой адаптированный.
0: Я просто, ну, значит, я просто первый раз в жизни услышал Сулико.

0: Я что-то не помню, что там про могилку было, что-то такое.
1: Ну вот там мы, там были слова, но они, конечно, не так звучали. Мы подправили, и стало прям совсем хорошо.
0: Ну молодцы, что сказать. Красавцы. Итак, друзья, 22.02 на наших зеленых системных. Наше время на сегодня подошло к концу. С вами была группа «Чеширский кот». Вот, заходите на наш сайт, ищите там, Леха обещал сейчас все туда прям загрузить в течение 15-20 минут. Слушайте. Кому понравилось, ищите везде, во ВКонтактах, в iTunes'ах. И он много там прочей байды называл, я даже не запомнил.
1: На Ютубе есть, на Ютубе есть несколько клипов, смотрите с удовольствием.
0: Вот. Говорим вам всем до свидания. Завтра запись программа появится у нас на сайте, поэтому кто не успел послушать сегодня, сможет сделать это завтра. Костик.
2: Я могу только в дополнение сказать, что огромное, во-первых, спасибо группе «Чеширский кот», в частности Алексею Булавину, за то, что сегодня он провел вечер с нами, не пожалел своего времени, не пожалел своего творчества на всеобщее обозрение. Желаю этой группе процветания, как и всем коллективам абсолютно, кто занимается своим творчеством и любит то, что он делает. И самое главное, по поводу следующей недели скажу чуть позже, потому что там мы с группой еще не определились. В общем, группа еще не определилась со своим названием, поэтому когда они определятся. Вот, как только они определятся, я их попросил сделать в ближайшие пару дней, возможно, неформатка надавит на горло песни, и они будут называться как-то определенно уже благодаря нам. Но это все будет на следующей неделе. А сегодня Алексею Булавину и группе «Чеширский кот» огромное спасибо всем участникам. Процветания, здоровья, счастья вам, любви. Ну и самое главное, скорейшего приближения лета.
0: Всем пока, всем счастливо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки-2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

навязчиво, как реклама, что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза —

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Так еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Она смотрит из окна.
2: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте. 21.00 на моих зеленых системных. Вот, я уже с теми, кто в стриме, поздоровался. Не со всеми, вот Юр Карцизов нарисовался. Юр, привет, все получил, конечно. Конечно, получил. Вот, Дискорд. Алекс, привет, Антоха, здравствуй, Вадим, приветище, Петруха, наш одесский друг, здорово. Вот, я сегодня, смотрите, как я все сегодня разложил замечательно. Во-первых, я не выложил запись прошлого эфира, да, вот, но на самом деле это было неумышленно, но так получилось. Но как бы однозначно было решено, что все-то треки пойдут в ротацию. Все-то треки пройдут в ротацию. Вот, а потом прошло 3 дня, я думаю, ну вот хоть кто-нибудь вспомнит, что надо поголосовать-то хоть где-то. Вот, кроме Юльки никто не вспомнил. Вот, поэтому, смотрите, объявляю следующее. Все треки, участвовавшиеся в прошлой программе, все, кто участвовал в прошлой программе, все треки априори летят в ротацию. Вот, продолжаем предканикулярный настрой. Вот, набиваем максимально плейлист. Вот, ну а в качестве трека победителя, ну не было голосалки, пусть будет Юлькин трек, потому что она единственная спросила, а когда уже будет, понимаешь, запись эфира и когда будет голосовалка. Вот, потом уже у нас вот Славик Журавлев, кстати, привет, с тобой забыл поздороваться, написал, но он уже сегодня написал, где, говорит, запись, где, вот. И никто, понимаешь, не уподобился. Я сейчас, ребят, на самом деле у меня столько хлопот сейчас с этим сборником, я его уже отправил в типографию. Вот, сборник уже, по идее, сегодня должны его уже начать печатать, потому что я вчера ночью отправлял подтверждение, проверял макеты, все. Вот, плюс у нас еще там 4 релиза, 5 пластинок других, не форматкиных, да, других музыкантов. Короче, хреноверть вот это закрутилось, и, правда, забыл просто выложить запись эфира. Я выложу вместе, потому что голосовалки все равно не было. Вот, будет у нас, ну, выложу 2 записи эфир, ничего страшного. Вот, итак, в качестве приза просто проект «Юго-Запад», трек «Рассвет» называется, город Минск. А давайте послушаем. У кого есть что налить, наливайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:06 на моих зеленых системных. Прошло уже 6 минут эфира. Я уже дерябнул чачки, закусил персиком. Вот, я тут сегодня остановился около тетки Морды. Стояла палаточка около магазина. Там тетка Морда. Ну, я так и не понял, какой она национальности. Вот, я их называю тетка Морда, потому что на нее смотришь, и такое ощущение, что ты у нее просто воруешь ягоду и не за деньги даже покупаешь. Вот, попросила, насыпала она мне клубнички краснодарской свеженькой, вот, и два персика дала, говорит, вроде как сочные, вроде как, я очень переживал, думал, сейчас какашка будет, а ничего, нормальные персики, не знаю, откуда они, правда, но съедобно, чачу закусить нормально, вот, пока мы слушали проект «Юго-Запад», у нас тут Ангелина подтянулась. И вообще народ вот пишет нам, смотрите, Леха Иванов подтянулся. Здорово, здравствуй, дорогой. Вот. Итак, начнем. Начнем. Я поставил сегодня первым треком наши давние друзья, но давно от них ничего нового не было. Ну, прям очень давно. Я прям даже думал, что что-то случилось. Вот, ну смотрю, Андрюхи периодически выскакивают у меня по ленте, пробегают то концерты, то записи, то что-то, что-то. И тут вдруг Андрюха про меня вспомнил, говорит, Зухер, а вот-ка я загрузил-ка вам песенку новую. Вот, «Озоновый слой», город Красноярск. Я их поставил первыми, потому что у них сейчас уже глубокая ночь. Я не знаю, слушают они нас, не слушают. Вот, но на всякий случай давайте Красноярску помашем лапкой. Андрюха, если ты здесь есть, то заходи. Вовка, чача не из Абхазии и не магазина, чача самогонная. Вот, свой собственный виноград выгнан. Вот, штука очень замечательная. Вот, итак, ставим, слушаем «Озоновый слой». Совершенно новая их песня, называется «Коробка». Вот, в титрах у меня написано «Бетонная коробка». Я не знаю, как правильно назвать, а я сейчас расскажу. Я же могу посмотреть, он же мне сам ее загрузил. Так, где он у меня? Вот он, «Озоновый слой», «Коробка». Называется трек «Коробка». Так, Андрюха, что написал? Ничего не написал, он написал «Озоновый слой», «Коробка». Вот, и занимайтесь любовью, как хотите. Вот, итак, поехали. Поехали, ставим, слушаем. На «Саромафест» я не приеду, потому что он у вас 12 числа, 12 июня. Мы будем с Коляновной и с Серегой в Питере. В Питере мы будем. Вот, мы будем с Олегом Грабко бухать бухашку. Собственно, смотреть салюты. Вот, поедем в гости к нашему Ваську Кагнатьеву. Короче, мы там будем зависать дня 2-3. На Нижний Новгород мы точно никак не попадаем. Поэтому уж в этом году без нас. Итак, поехали. «Бетонная коробка». «Коробка». Группа «Озоновый слой», город Красноярск. Ставим, слушаем. Ну, а вы не забывайте...

покину планету. Тропинки, дорожки, береза, матрешки. Так долго мечтали.

0: открытое.
1: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 21.12 на моих зеленых системных, и никто, и Натаха тоже просрал этот момент. Никто мне не сказал: Зухер, кидай ссылку. Так, сейчас я, подождите, брошу ссылочку от Звучала, двоеточие, бздынь, вот так вот. Совсем я что-то уже старею. Так, драйвовая песня, хоть и не веселая, пишет Славик у нас. Антоха написал: неплохо для начала, но мне не заходит такая манера исполнения. Слушай, ну, как тебе сказать, к Андрюхе надо привыкнуть. Вот я советую начать знакомство с озоновым слоем вот оттуда, издаля. Вот у нас они у нас появились с песней «Выйду я на улицу». Вот, попробуй ее найди, послушай, и потом вот плавно, год за годом, по нарастающей, и я думаю, тебе понравится озоновый слой, и как бы ты начнешь нормально воспринимать такую манеру исполнения. Вот, Игорян пишет: нормальная тема. Денис Калиповцов пишет: привет, чат не фурычит. Как не фурычит? Я же вот тебя вижу. Я же вижу, что ты тут мне пишешь. Ну, давай я тебе еще раз сюда вот напишу ссылочку, брошу на озоновый слой, понимаешь? Видишь, все фурычит. Вот, Саня Дурень, привет. Пишет: что-то Дискорд не алло. Слушай, ну не знаю, у меня вот в Дискорде все висят. Петруха вот пишет: хорошо зашло. Пишет: Валюха у нас нарисовалась. Белое море, привет. Привет, Белое море. Ангелинка пишет: песня не зашла. Интересно, но как-то растянуто поется. Но тут, видимо, как тебе сказать, наверное, у вас настроение мажорное, а у Андрюхи оно минорное. У вас просто немножечко не сконнектилось. Вот, но это, когда у тебя будет правильное настроение, ты ее послушаешь, скажешь: блин, какая хорошая песня. Так очень часто бывает. Так, Денис, ну, ты разобрался, я про который Липовцов. Вот, все же работает. Вот же, видишь, и чат работает, и я тебя вижу. Вот, и это тебе спасибо, а не нам спасибо. Так, скорость не совпала. Да, все правильно. Есть такая штука, внутреннее мироощущение. Вот, вот у меня, допустим, жена, у нее шило в жопе. У нее шило в жопе, причем вот такого размера. И она постоянно, ей что-то надо делать. И даже вот она вот говорит: ой, я бы сейчас так легла бы, полежала. Я говорю: зайчик, иди, полежи. Она ложится, секунд 5 целых лежит, целых 5 секунд лежит, потом вскакивает и начинает опять что-нибудь делать. Потому что, ну вот, такой вот у нее... Как это? Институт, конституция вот такая у нее, да. Вот, ладно. Собственно, чего? Дениска вот пишет: кайф. Так, что мне кто нашел тут за чайком? Вот, Натаха пишет: я за чайком отходила, пропустила. За тобой глаз да глаз. Да-да-да. Так, Захар Батькович: много косячите, мы не успеваем следить за всем. Ну, ребят, сейчас у меня такое время, я очень много косячу, потому что я, ну, просто физически не успел. У меня помощников же вообще не осталось. Вот, хорошо Коляновна занимается бумажной работой, это прям вот очень сильно спасает и выручает, потому что если бы я еще и бумажками занимался, то ну и в жопу я бы застрелился бы к чертовой матери. Вот, ладно, давайте ехать дальше, а далее у нас группа «Трест». Группа «Трест» недавно, ребята, у нас появились, в январе загрузили трек и сказали: Зухер, ну что же нам делать-то? Что же нам делать-то? Мы трек загрузили, а когда уже? А у нас тут начались отборы, потом за отборами другие отборы, потом революшн начался. Короче, жопа. И вот, наконец-то, дошла очередь до группы «Трест». Город Москва, трек называется «Чувство голода». Про себя написали они следующее: Владимир Колосов известен в рок-тусовке как основатель и действующий фронтмен группы «Трест», где компанию отцу на сцене сегодня составляют его возмужавшие дети. А когда-то в лихие 90-е коллектив поджарил пятки и выпаивал долги. В Северной Америке играл в одной фестивальной обойме с Nirvana и Stone Temple Pilots, а в нулевых исколесил страну в качестве партийной группы Жириновского, с которым и записал бессмертный хит «Буш, сраный ковбой». Так вот, с этой же песни надо было начинать. Надо было же, а то какое-то чувство голода. Ну ладно, я не буду дальше читать, дальше почитайте сами, там целое ведро текста. Ссылочку я, конечно же, сейчас брошу. Итак, ставим, слушаем. Город Москва, группа Трест, трек называется «Чувство голода». Поехали, у кого есть что наливать, наливайте. У кого нет что наливать, глотайте слюни.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

Итак, друзья, здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. 21, 22, 23. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых часах. Вот, и только что у нас озвучал Трест со своим чувством голода, город Москва. И мы тут за эфиром на стриме пообщались. Вот Натаха пишет, что у моей мамы болела голова утром, у сына вечером, а я в норме. Ну, ты как-то между ними попала. Ты у кошки боли, у собачки боли, у Наташи не боли, да? У мамы боли, у сына боли, у Наташи не боли. Не, у меня сегодня весь день башка раскалывалась и отпустила, наверное, где-то часиков в 7-8 вечера. Вот так вот. Прям очень плохо было. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, я уже старею и начал реагировать на погоду. Так, что у нас? Денис Шестаков, привет! Здравствуй, дорогой! Пишет, ура, среда! Кому ура, а кому работать ночью? Вот, голова не жопа, но, как тебе сказать, наверное, я с тобой отчасти соглашусь, конечно, но, ты знаешь, в моем случае лучше бы жопа болела, потому что я на высоте работаю, и когда башка болит, оно как бы, ну, прям вот вообще не способствует тому, чтобы... А в какую я сторону чиркал уже? Вот об этом. Короче, можно громко упасть сверху. Громко упасть сверху, когда башка болит. Так, что там еще у нас? По поводу третьих граней, да, уже собираются, Денис задал вопрос. Уже 8 заявок есть, уже 2 проплаченных, то есть как бы по третьим граням работа уже идет. Ну, я думаю, за месяц, за полтора соберем, потому что надо. Сейчас сезон, пока границы закрыты, все едут на юг. Все едут на юг мимо нас по нашей трассе, вот, поэтому я хочу пару сборников вот за этот сезон успеть выкинуть на заправки, на кафешки, на придорожные, вот, чтобы их народ растаскал. Старость, радость. Ты знаешь, вот когда совсем старость, то, наверное, да, радость. То есть я впаду в маразм, начну страдать склерозом, буду забывать людей. Вот это будет, наверное, самое счастливое время моей жизни, потому что у меня каждый день будет столько новых открытий. А сейчас пока, конечно, вот... Знаешь, старость в радость, когда голова отключилась. А когда голова работает нормально, а начинает тело отключаться, вот это уже хреновенько. Ладно, давайте мы вернемся к треку. Валюха вот пишет, бодренько звучит. Петруха написал, бодро. Что там? Саня пишет, не напряжно, все ровненько, мне норм. Славик вот пишет, магнитные бури, вот и болит голова у многих. Только в разное время, в зависимости от восприимчивости организма. Ты знаешь, я раньше никогда не страдал такой штукой, но вот что-то прям вот последнее время, ну, видимо, да, старею. Вот, Ангелина пишет, вот это в мой нынешний ритм попала песня. Хорошо. У меня голова не болела, пока ты не спросил. Вот так все у Ангелины тоже не боли. У Ангелины так у мамы боли, у сына боли, у Наташи и Ангелины не боли. Так, что там дальше у нас? Все вроде зачитал. Давно ли я работаю на высоте? Слушай, ну, как тебе сказать? Если исходить из данных возможностей, то дня 3 уже. Вот, а так лет, наверное, уже 25-30. Вот, около того что-то. Вот, ладушки. Едем дальше. А далее у нас кто? Далее у нас еще одни белорусы. Барон Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, вот, и трек называется, сейчас я их найду, сейчас сразу ссылочку хапну, где они, вот же они, вот, трек называется «Лети», это у нас город Могилев. Про себя, ребята, ну, не написали ничего, они написали песня «Осознание отпустить любимого человека», вот так вот. Песня «Осознание. Отпустить любимого человека». Вы знаете, у меня тоже была в свое время песня «Лети». Она также называлась. Мне интересно даже послушать текст. Давайте ставим, слушаем. Барон Мюнхгаузен, «Лети», Могилев. А вы комментируете.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:31 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Барон Мюнхгаузен, Могилев. Трек называется «Лети». Антоха вот написал неплохо. Славян пишет: «Могилевчанам привет из Минска, живи Беларусь». Приятненькая песня, красивая аранжировка, хороший вокал. Сашка Дурень пишет: «Блюзик приятный, пиано, гитарки, клево». Вот, Петруха, наш одесский друг, пишет: «Хорошо звучит, но хочется что-то веселое сегодня». Слушай, ты знаешь, я после твоей надписи «Хочется что-то веселое» сегодня пробежался взглядом по трек-листу и понял, что сегодня мне тебя особо порадовать-то будет нечем, но кое-что будет. Кое-что будет. Так, Игорян пишет: «Грусть, тоска, бухать надо меньше, Зухер». Мне человек, который, понимаешь, спалил хату, пропил почки, подарил людям печень, пишет мне: «Бухать надо меньше». Игорян, да я не бухаю. Я же не бухаю. Так, что там? Валюха пишет: «У меня вчера и позавчера болел голова, давление прыгало». Вот, все умрем, не волнуйтесь. Конечно, все умрем. Настюха, привет! Привет, пишет: «Всем привет от самого здорового и пышущего жизнью человека». Это мы сейчас исправим. Настюха, это мы сейчас исправим даже. Как это? Как чумак? Ты застала чумака? Нет, ты молодая, ты не знаешь, что такое чумак. Короче, был такой дядька, он из телевизора на тебя глаза пучил и махал вот так вот руками. Вот, все люди ставили воду в банках, клали тюбики с кремом перед телевизором, и он махал руками и заряжал. Вот, так что, Настюха, придвинься поближе к приемнику. Сейчас мы из тебя вот эту пышку здоровую вытащим. Все мы из тебя вытащим. Так, Вадим пишет тоже: «Пожалуемся, у нас третий день голова взрывается, а песня нормальная, когда креветки жаришь тоже». Вот, я сегодня без креветок. Анатолик, здравствуй, дорогой. Здравствуй, город Свердловск. Как давно я тебя не видел, не слышал. Алиска, приветище. Вот, сложным для людей с метеозависимостью будет первая половина дня. Возможно, головокружение, обмороки и потеря сознания. Вот, видишь, я, видимо, стал метеозависимым. Так, что там? Натаха пишет: «Песня такая легкая». Такая легкая, хорошо. У Дениски болит каждый день. У Шестакова, который... Вот, что там? Юра Арцизов пишет: «Аранжировка очень понравилась». Очень понравилась аранжировка. И, собственно, все. И, собственно, все. Вот еще Алекс из своей компании что-то царапает. Но, надеюсь, что про трек. Надеюсь, что про трек. А нет, он просто написал «Привет». Ну, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, что хочу сказать. Ну, здорово. Вообще, я, ну, за эфиром на стриме сказал, что Барон Мюнхгаузен, обычно они такие шумные ребята. Обычно у них такое все бж-бж-бж-бж-бж было. А тут прям я удивился. Спокойняга такая, медлюха. И достаточно классно сделано. Молодцы. Молодцы, здорово. Вот. Едем дальше. Едем дальше. Дальше человек, который спалил свою хату, который пропил свою почку, продал свою печень. Короче, настоящий панк из города Губкин. Игорь К. Вот, со своим треком «Новый стон». Что он там написал про него? Да ни хрена он про него не написал. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, в эфире программы «Миксер». Еще недельки 2-3. Может быть, 4 с вами миксер побудет, и миксер уйдет на каникулы. Вот, и сейчас у нас такая-то предканикулярная гонка. Гонка за лидером. Вот. Андрей, здравствуй, дорогой. Пишет ей, ты прям как, у тебя, знаешь, у меня бабуля говорила, партизанское чутье. У тебя прям партизанское чутье. Ты настолько вовремя появился в чате. Пишет, вот, еле успел. Вот, ладно, давайте уже все-таки вернемся к отзвучавшему треку. Игорь К. у нас звучал. Новый Стон, город Губкин. Вот, и я за эфиром у Игорька спрашивал. Я сегодня вот как раз на крыше пока работал, слушал неформатное радио, а что же мне еще слушать? И там у нас в ништяках проскочила холодной водки пузырь. И я сидел, пил чай из термоса, покуривал. И я же слушал, что там такой классный звук. То есть там все, Игорян может сделать классный, хороший звук. И я ему вот за эфиром говорю, Игорек, что ж ты так эту грязь-то любишь? Вот Игорян пишет, ну, больше грязи, такая панкуха. Ну, не знаю я, ты знаешь, вот как тебе сказать, опять же вернемся к истокам, да, русского панка, тот же Егор Летов, он очень грязно звучал, но когда у него появилась возможность нормально записываться, он стал хорошо звучать, красиво, вот. Я не понимаю этого, честно, я тебя часто ругаю за грязь в звуке, но как бы это твоя фишка, тут тебе не надо ни на кого оборачиваться. Ладно, буду читать комментарии, вот Ангелинка пишет, К, друг мой старинный, жаль, что так жизнь свою просираешь, вот, пишет она, К, у меня в ежедневном плейлисте, так, что там еще, Андрей Песной у нас нарисовался, всем привет, подборка, огонь. Вот, дурень Сашка пишет, вообще круто зарубил, дружище. Настюха наша, нечеловеческое животное, пишет, я бы такое послушала, но только в живом звуке. Только, слушай, приезжай в Губкин. Там, Игорян, ты, кстати, больше на асфальтоукладчике не катаешься? Расскажи, просто я всегда мечтаю, знаешь, проехать через Белгородскую область и увидеть Игоряна на асфальтоукладчике за рулем. Обязательно Беломоренко должна быть так это приклеена к губе. Вот, в рвальной тельнике такой-то, а-ля доцент. Красавец парень. Так, Валюха пишет, классно звучит, мне понравилось. Что там? Антохе зашло. Игорян пишет, вот, я только из запоя. Только из запоя. Вот, Ангелинка пишет, уже не работает он асфальтоукладчиком. Уже на мусапке работаю. На мусорке. Ну, мусорка тоже хорошо. Вполне себе панковская, понимаешь, профессия. Ну, опять же, цвет мед под рукой. Вот, Настюха собирается в Губкин ехать со своими шизиками. Езжай туда со всеми, с кем только можно. Вот, ладно, зачитал все комментосы, поехали дальше. Дальше у нас человек, который успел. Хотел сказать, город Украина. Все, у меня уже совсем крыша течет. Город Сумы. Город Сумы, Украина. Театр, студия Андрея Песного. «Ева беременна Каином» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас, конечно же, во все чатики брошу. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:47 на моих зеленых системных. Вот Геннадий пишет, мало того, еще и выезд сейчас в ново этого Далекова, а там вообще не слышали про мобильную связь. Ну, ничего, Геннадий, послушаешь записи, а тебе в записи придется сразу две программы слушать. Вот. Что там? Мы мысленно стопочку вместе жах. Ну, не надо нам мысленно, ты там трезвей, трезвей на работе. Вовка, друг мой, здравствуй. Очень давно тебя не было, нарисовался у нас. Борис Федорович пишет, всем хай. Так, Антоха пишет, неплохо. Слайк написал, как и положено, театрализованная песня, интересная работа. Настюха пишет, текст клевый, хотя он мне больше представляется под инструментал из прошлого трека, но так тоже неплохо. То есть вот под этот вж-вж-вж, ну не знаю, ты ударную партию представила? Вот, там же смотри, как триольками можно красиво поиграть, да? Вот же. Так, Сашка Дурень пишет, мне тоже напора не хватило, а так хорошо. Алекс написал, неплохо. Вадим пишет, хорошо было. И Горяну заезженная тема. Так, что там еще у нас? И все, и комментариев-то больше нету. А что так скромненько-то сегодня? Что так вообще никто не пишет? Вот, ладно. Андрей, здорово, мне понравилось. Ну, вообще, мне все, что Андрей Песной делает, мне априори нравится, потому что это, ну, интересно. Не как у всех, скажем так. Вот Игорян пишет, заезженная тема. Я не знаю, где ты ее заездил. Где эту тему заездил. Вот, интересно. Мне нравится. Вот. Зачем красиво триольками дубасить и прыгать? А, вон у тебя чего. Ну, каждому свое. Понимаешь, ты ешь свои грибы, я ем свои грибы. Я вот вообще, смотри, у меня какой красивый обкусанный персик. Неизвестно, чем пахнущий. Но задешево достался. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Донецк. По-моему, да? Ничего не путаю. Ну-ка, Саня. А, Задонск. Что же я тебя все время... Донецк и Донецк. Задонск. Задонск. Саша Козлов. Трек называется «Шел, пел». И, собственно, написал он, знаете что, про трек. «Шел, пел». «Шел, пел». «Шел, пел». «Пел, шел». Поехали. Ставим, слушаем. Вот, вы комментируете. А я чачки еще

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:52 на моих зеленых системных. Вот Вовка пишет: я бы так тоже пошел бы и пел бы. Хорошо, мне заходит на гитаре, все так запилено норм. Запилено норм. Игорян пишет: хорошечно дурень. Хорошечно дурень. Нарисовалась у нас Гуля. Пока мы тут, понимаешь, слушали Сашку, у нас Гульнара нарисовалась. Привет тебе. Так, что там? Валюха пишет: неплохо звучит. Слайк пишет, что что-то вокал не дал по достоинству воспринять песню и ее текст. Слушай, ну... гораздо лучше, чем было раньше, поверь мне, Слав. Сейчас прям вот даже не стыдно. То есть, если в свое время я Сашкины треки брал, и так это, я жмурился, я мысленно жмурился, думал, блин, сейчас как обосрут. Вот, а сейчас прям уже хорошо, уже прям мне нравится. Уже прям вот отлично работа проведена. Так, Петруха пишет: отлично, отлично. Что-то все как-то односложно пишут. Нету, где, я понял, что нам не хватает. У нас пропали Родик наш, наш молдаванский друг, и нижегородские алкоголики. Они вот давали такие текста развернутые, что мама не горюй. Вот, ладно. Саш, все здорово, короче, не заморачивайся. Я не знаю, что тебе сказать. Сегодня, видишь, народ, они футбол смотрят, по ходу дела. Писать никто не... Кстати, сколько у нас в онлайне? 16 997 человек. Люди, где эти 16 тысяч? Наверное, идите все сюда, господи. Нам осталось-то тут чуть-чуть. Вот, ладно, ай, урум. Ай-Урум у нас дальше. Дальше у нас Ай-Урум, это город Москва, и у них замечательная картинка на треке нарисована. В принципе, совсем под наш эфир. Вот, ничего не написано про трек, ничего не написано, кроме того, что текст Яна Катасонова. Вот и все, собственно, что там написано. Ставим, слушаем Ай-Урум. Трек называется «Когда же, город Москва, поехали».

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
0: Миксер на неформатном.

Федорович пишет, вот, правильный вопрос, собственно, выпил. Сегодня, Рома, на закуску тыквенные семечки, сочетается. Слушай, ну, у тебя интересное сочетание, у меня сегодня чача и персики. Вот, не знаю, откуда эти персики, мне кажется, они тоже тыквенные, потому что они воняют какашкой. Вот, хорошая песня, ничего плохого сказать не могу, пожелать чего-то же, разве хорошего дальнейшего творчества. Вот так вот. Сашка пишет, здорово, хоть и песенка, а, печенка еле дышит, но нельзя не выпить, на жанре, вот, клуб музыкальных алкоголиков имени Зухера, или так, но надо как-то среду протянуть, понимаешь, мы же по средам бухаем, мы же бухаем по средам, так, Слайк пишет, вот оно, обещанный драйв, клево, Слав, я, ну, ты, я так понял, ты стрим не смотришь, я хотел тебе вопрос задать, вот смотри, тебе Сашкин вокал, ну, не зашел, ты там ничего не услышал, а вот сейчас звучали «Ай, урум», там, в принципе, уровень сведения примерно такой же, приблизительно, там, плюс-минус, да, какие-то там мелочевки. Тут у тебя все зашло. Расскажи, как так получилось? Как так получилось? Вот. Так, Петруха пишет, веселье, танцы и вопросы кувалды. Вопросы кувалды – это да. Я прям вспоминаю, когда мы гастролировали, ездили по сельским дискотекам. Вот, сельские дискотеки, это было что-то, конечно. Так, Гуля пишет, весело сегодня тут. Все, ты знаешь, у нас тут всегда весело, на самом деле, ты просто редко заходишь. Так, Натаха пишет, Камонычу и стрелом выговор с занесением в личное дело. Ты знаешь, я бы занес даже в грудную клетку, но... У стрел, хоть у них, как это, положительная есть отмаза, они, во-первых, гастролируют сейчас, катаются, во-вторых, они заняты Сарома-фестом. Вот, кстати, кто не знает, да, у нас по всей неформатке радио вот, брызжет реклама Сарома-фест в Нижнем Новгороде. Кто будет рядом, кто будет в Нижнем Новгороде, ну и нижегородцы, конечно, сами же обязательно сходите, это будет здорово, я думаю. Вот, им хоть простительно, но где наш молдаванский друг, где он, где наш Олежек подземный, наш товарищ, вот, который снимает билетристику, документальные фильмы про группу Акрет. Так, Геннадий пишет, фигня, пейте на здоровье, скоро отпуск, вот так вот, тоже ничего. Так, не просто, так я не про сведение, Слайк, я понял, что ты про тембр мужского вокала, там примерно одинаковый тембр-то, и тембр тоже там примерно одинаковый, я вот к чему. Вот, ладно, я знаю твое пристрастие к вокалам, особенно к женским, особенно непредвзятые отношения, так тоже бывает, ничего страшного. Дальше, друзья, мой друг, понимаешь, вторая часть компании от Зухера, да, «Земля королевы мод», Колка, он женился, Колка женился, вот между миксерами Колка женился, вот, я его хочу поздравить. Он сделал все правильно, у него теперь есть жена Ольча, вот, он теперь муж, вот, и, собственно, ставим, слушаем. В свое время я эту песенку включил, ну, для себя чисто. Был какой-то старый видос, и вот он заморочился и сделал ее, и он ее сделал, и у него получилось классно. Итак, «Земля королевы мод», трек называется «Хмель», Бобруйск, собственно, Беларусь. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. И знаете, как ни странно, все 8 треков отзвучали. Все 8 треков отзвучали. Вот, только что играла у нас «Земля королевы мод», «Хмель». И Калюня написал следующее. Это, говорит, мой вольный перевод народной песенки. Вот, на самом деле... Еще раз хочу ему пожелать, чтобы все у него было классно. Еще раз его поздравить с тем, что он женился, он молодец. Вот, Генка пишет, надо же, говорит, так угадать, между миксерами жениться. Наверное, поздравляю, хотя другое отношение к свадьбе испытываю. Ген, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я когда женился, сам осознанно, вот на этом рыжем чудовище я сейчас вот ни одного слова плохого не могу сказать. Просто тебе, видимо, до этого не повезло. Когда это приходит осознанно, когда ты это делаешь с полным осознанием, тогда никаких плохих эмоций от этого быть не может, наоборот, только радость. Вот я за Колку рад. Он себе нашел классную девчонку. И все у них теперь будет хорошо. Вот, Натаха пишет, поздравляем Колку. Так, многое лето. Алиска пишет, симпатичная песенка, улыбнула. Классная песня, пишет Натаха. Валюха пишет, хорошо прозвучало. Антоха написал, неожиданно, но неплохо. Вот, что такое хмель? Хмель это... Ты знаешь, мы когда Колка мне кидал эту песню послушать, ну, когда он ее только свел, я говорю, что, блин, Калинь, вот там прям вот не хватает мне... Именно тоста не хватает. Вот, и... Ну, я не, я в мове плохо, я, как бы я вот, вот у нас сейчас Славик есть, у нас тут я сейчас Славик. Славик, скажи нам, что там вот, вот это хмель, оно по-белорусски что-то значит или нет? Ну, хмель это растение такое, ну, для меня, что я знаю про хмель, это такое растение, его шишки сушат и добавляют в брагу, когда пиво варят. Вот, а по-белорусски, может, это что-то по-своему значит. Я не знаю, Славик сейчас, вот он печатает, он сейчас что-то напишет. Вот, так, Валюха пишет, хорошо прозвучало. Сашка пишет, растет на берегу. Жена, это святыня. Да, ты знаешь, я вот в кои-то веки я могу тебе точно сказать, что жена это святыня. Прям вот, ну реально. Петруха, наш одессит, пишет, очень понравилось. Вот, смотри, Славик написал, хмель это не на мове. Вообще-то это восточное растение. Ну, нет, я просто думал, может, на мове это что-то значит по-другому. Славик, я только к этому. А про растение, как бы, ну вот, я про него рассказал. Такая вот она шершавая, колючая, вьющаяся дрянь. Очень хорошо пахнет, когда цветет. Кстати, он скоро начнет цвести уже. Вот, и его шишки добавляют вот в сусло, в пиво. Получается здорово. Вот. Друзья, сейчас мы включим классную песню. Давайте, пусть она уже начинает там за кадром играть. Вот, что хочу сказать. Следующие два миксера будут состоять из треков со сборника «Грани 2». И потом, скорее всего... Потом, скорее всего, программа «Миксер» уйдет на каникулы, потому что очень много всего надо сделать, и я просто физически не успеваю заниматься и программой, и работой, и радио. Вот. А так как сейчас очень много всего надо будет сделать, поэтому не пугайтесь. Голосовалок ближайшие там сколько-то не будет. В прошлый эфир я забыл выложить, выложу я, наверное, скорее всего завтра, ну как положено, в четверг ночью выложу все эфиры, которые забыл. Вот, сейчас мы слушаем «Про жопу синего оленя». На радио после этого я пропаду. на радио я после этого пропаду, а на стриме я еще останусь. На стриме мы еще по пару стопочек бахнем. Вот, всем радиослушателям говорю, пока, услышимся во вторник в рамках программы «Бомбардировка». Вот, машу вам всем лапкой, а на стриме я еще остаюсь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рыло. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Золотая колец информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Лесом. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесил? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дольрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

«Пантера» снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все давали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы. Ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 00.

Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: вчерашнего дня.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Я рвусь к тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздания.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полна?

твоей могиле? Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь? Я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь, гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уважь рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как персонаж.
перспективный лидер, молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится

0: Золотая коллекция Информатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой, держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол, хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой Cannibal Corpse. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли вот из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасилованием, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Ariete!
1: Zlata je Ariete in Farmatno Radio.
2: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною и, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышит сейчас.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.